0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Ночная работа негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, о чем неоднократно напоминают медики. Однако американские ученые нашли способ, как защитить здоровье ночных работников. Проведя эксперимент на 20 здоровых добровольцах, они пришли к выводу, что ограничение пищи только дневными часами снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Проще говоря, у тех, кто работает по ночам и ест, не только повышается артериальное давление, но и увеличивается риск тромбообразования. По словам ученых, простая корректировка рациона по времени может стать не просто мощным инструментом профилактики, но и позволяет защитить сердце тех, кто трудится в ночные часы. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit News. Музыка.
2: Современные технологии обеспечивают нам удобство и комфорт, однако некоторые из них могут и навредить здоровью, если пренебрегать правилами пользования тех или иных устройств. Так, любителям слушать музыку в наушниках столичные медики порекомендовали придерживаться правила 60 на 60. Слушать музыку не более 60 минут подряд на уровне громкости 60%, после чего сделать перерыв на 5-10 минут. Помните, что если после прослушивания музыки в наушниках вы замечаете звон или шум в ушах, это может быть признаком того, что громкость была слишком высокой. Также стоит насторожиться, если вы начинаете хуже различать речь и другие звуки. Эти симптомы могут указывать на повреждение слуха, и в таком случае важно как можно скорее обратиться к врачу. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: открытие. В последнее время кофе в основном говорят как о полезном продукте для здоровья, и новое открытие ученых из Китая это еще раз подтвердило. Во время исследования из обжаренных зерен арабики выделили вещества, способные подавлять фермент, повышающий уровень сахара в крови после еды. При этом эффект был более выраженным, чем при использовании некоторых лекарственных препаратов. Естественно, открытие не говорит о том, что выпивая много кофе, можно взять под контроль уровень глюкозы. Но полученные вещества планируют изучить детально, чтобы убедиться в их эффективности и безопасности, и в дальнейшем сделать основой для лекарственных препаратов. Впрочем, 2-3 чашки кофе в день при отсутствии противопоказаний не помешают уже сейчас. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: идеи, решения и амбиции, которые вдохновляют. Woman Club на радио Hit FM. Каждую среду в 3 часа дня по Москве Наташа Калашникова беседует с самыми яркими представительницами российского бизнес-сообщества. Hit Woman Club. Женщины, чьи истории стоит услышать. Только на радио Hit FM.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Распакупер, это супер. Распакупер.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо поднывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
16: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
17: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды. Выпуск выходит при поддержке проекта «Москва. Город кино».
1: В Москве традиционно снимается множество сцен кино, а локации, в которых происходят съемки, часто становятся местами притяжения туристов. Отдельно стоит отметить кинопарк «Москино», являющийся в последнее время одной из центральных площадок для экранизации патриотических и исторических проектов. Российские режиссеры отмечают, что из-за изменения городов, появления современной рекламы и архитектуры у съемочных команд возникают трудности при производстве новых кинопроектов. А в кинопарке «Москино» созданы потрясающие декорации и все условия для того, чтобы снимать качественные картины. При этом ожидается, что в ближайшее время площадка станет одним из самых притягательных аттракционов для туристов, посещающих Москву. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будить Айлиши» радио Хит ФМ.
1: Доброе утро, друзья! Наконец-то среда пришла, неделя прошла, экватор недели, 9 сентября, 09.09.
0: Все как-то красивое число, между прочим.
1: Вообще, согласна с тобой полностью.
0: Классно.
1: Да, поэтому, раз красивое число, можно и отметить праздник, Международный день красоты.
0: Прекрасно.
1: Ищите все красивое во всем.
0: Как красиво.
1: На самом деле, вот если ко всему присмотреться и быть не капризным, то в принципе все красиво. Смотря с какой стороны.
0: Но я всегда говорил, на одно и то же можно с двух углов посмотреть.
1: Да, и все. А есть то, что красиво всегда.
0: Фраза, которая сегодня самая актуальная будет. Красота в глазах смотрящего.
1: Вот в твоих глазах сейчас красота.
0: Прекрасно все.
1: Спасибо большое, очень приятно, такой комплимент. Кстати, сегодня еще отмечается Всемирный день электромобилей. И тут у меня вопрос. Если ты паркуешься на месте, где заправляется электромобиль, это считается неправильной парковкой?
0: Это грубым нарушением считается.
1: А что за это будет?
0: Во-первых, карма испорчена. Во-вторых, штраф от ГИБДД. В-третьих, возможно, даже эвакуация. Но в Москве эвакуируют.
1: Ой, это мне подруга рассказывала.
0: Ну, конечно. То есть ты сегодня Терешкова без машины приехала?
1: Нет, не сегодня. Это так, знаешь, ошибки прошлого.
0: А ты просто сидишь и ждешь штраф теперь, да?
1: Нет, я в ожидании.
0: Ну, надо было хотя бы пистолет вынуть. Ну, просто хотя бы куда-нибудь в багажник запихнуть для вида.
1: В колесо.
0: Не в колесо, но для вида. Может быть, так помогло. Я не знаю.
1: Ладно, все, да я ж все, забыли, проехали. Какой план у нас на этот час?
0: Интересные вещи происходят с резюме в России. Угу. Вот поговорим об этом. Ну и расскажу, к чему привела россиянку любовь к китайскому языку.
1: Ого.
0: Вот.
1: Надеюсь, не к резюме.
0: Что?
1: Не к резюме.
0: Нет. Двига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка. А также IQ Battle, игра, в которой мы разыграем роскошные призы от радио Хит ФМ.
1: Адамов и Терешкова здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Россияне начали массово добавлять в резюме мемасики и странные факты, чтобы обмануть нейронки. Оказывается, и фильтры вот этих всех HR-ов принимают даже успехи в таких играх, как Clash of Clans. Это вообще там на телефоне играют люди. Они принимают за менеджерские навыки. Вот. А если ты, допустим, написал строчку, ну не знаю, там чесал пузики капибарам, предположим, то это тебе принесет еще и 40 офферов. Офферы, если кто не в курсе, это 40 предложений прийти пообщаться уже вживую.
1: А как же вот это создать дружелюбный коллектив? Это нет, уже все. Это не создать,
2: как же уже вот это стрессоустойчивый, да, трудолюбивый, да. Навыки. Кому все. Это, нейронкам это не надо. Нейронки думают, что мы все теперь роботы. Понимаешь? Если ты скажешь, что ты можешь, не знаю, заварить кофе только взглядом, тебя сразу же позовут, понимаешь?
1: Вот ты сейчас... О, тогда я могу написать, что я умею мяукать, как котик.
2: Нет, это не позовут.
1: Почему?
2: Ты остановишь работу просто. Нейронка не понимает
1: котиков. А надо что-то полезное для работы?
2: Для нейронки.
1: Так. Буду, значит, знаешь, что я делать? Буду подогревать еду без микроволновки.
2: Вот. Там, не знаю, буду пресекать флирт калькулятора с мультиваркой.
1: Да, и нейронка такая, ого, какой полезный сотрудник.
2: Да, берем на работу.
1: Не, но собеседование-то все равно будет личное.
2: Я сейчас понял, что вот эти фильтры, они настолько хитры, что они специально отгоняют людей и зовут на работу роботов уже.
1: Ну, в офисе-то работают живые люди.
2: Ну, я надеюсь.
1: Ну, до них-то мы
2: дойдем.
1: Хотя,
2: знаешь, иногда я прихожу в офис, вижу людей, которые вот только пришли, сразу себе кофеечек, чаечек, булочка, потом они ля-ля-ля-ля-ля. Я иногда думаю, вы не люди.
1: Вы кто?
2: Вы роботы.
0: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
7: Реклама 18+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск или выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Топ покупок месяца.
11: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: А мода C5. Добавить стиля.
11: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно.
7: Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве, вы говорите физкульт, мы говорим, впрочем, это уже совсем другая история.
2: Так, не надо нам зубы заговаривать, давайте-ка будем заниматься спортом. У нас сегодня упражнение называется лежебока, выполняем его вдвоем. Почему? Потому что вы будете мячик перекатывать друг к другу. Тут как раз нужен мяч небольшого размера, можно вот этот фитнес, фитбол тяжеленький, а можно на самом деле и любой другой мяч.
1: Да, можно даже не мяч. Если вы в офисе это делаете, просто на пол ложитесь и бутылку катаете от кулера туда-обратно.
2: Да-да-да. Лягте на правый бок, ноги вместе от бедер до стоп, вытянутые, локти правой руки находятся непосредственно под плечом. Нужно задействовать мышцы живота, втянув пупок к позвоночнику. Умеешь?
1: Настолько сильно втянуть живот надо.
2: У тебя есть такая суперспособность?
1: У меня есть.
2: Надо еще попробовать договориться с пупком. Далее, на выдохе поднимаем бедра и колени над ковриком. Туловище остается прямым, без провисания и сгибания. Все, задерживаемся в этой верхней точке, и как раз пока ты в верхней точке, ты начинаешь перекатывать этот мячик, играться со своим другом, коллегой, тренером, неважно.
1: Мне так нравится, как ты сложно пытаешься рассказывать это. На деле просто лежите на боку, подняли руку в планочку одну, и вот катаете мяч. Вот все объяснение в одном предложении.
2: Слушай, ну боковая планка, это на самом деле очень непросто, поэтому
1: не, ну, тут
2: я
1: вопросов
2: пытаюсь
1: нет.
2: Максимально тяжело рассказать.
1: Тут вопросов, конечно. Мяч-то сразу видно тяжелый.
2: Но если посмотреть видео, все поймете сразу.
1: Видео роскошнейшее, я вам хочу сказать. Зайдите в мессенджер Макс, посмотрите в группе HitFM или в группе HitFM ВКонтакте. Вот. Ну а если нужна музыкальная часть еще для ваших тренировок, причем отборная, вот, фирменная, от утреннего шоу «Будете Айлиш», тогда прямо сейчас заходите в онлайн на сайт hitfm.ru. Там есть онлайн-радиостанция «Двигай Лопес», и вот там собраны самые-самые горячие, жирные треки, которые именно авторы писали для тренировок, я считаю так.
2: Вот, да, треки жирные, кстати, а мы нет.
1: И вот, кстати, хорошо сказала. Вот,
2: да.
1: И прямо сейчас, ребятушки, Армин ван Бюрен для вас.
2: Зарядка начинается.
0: Двигай лоб.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: А вот, Адамов, если я сейчас попрошу тебя показать мне свое последнее селфи в телефоне, оно будет прилично?
1: Да, конечно.
0: А что там будет?
1: Там будет цветок.
0: Это селфи?
1: Я прав, я вчера делал селфи.
0: Утром я выгляжу как цветок.
1: Не, я просто вчера... Так, рассказываю. Я вчера купил цветок. Хорошая, шикарная пальма большая. И я сфоткался для того, чтобы выложить у себя в телеграм-канале, вот, но не успел.
0: Ты сфоткался с цветком?
1: Да, не успел еще выложить.
0: Вот это вообще... это. Слушай, ну ты уже практически скуф.
1: В смысле скуф?
0: Третьего уровня.
1: Я же не фикус маленький купил в горшочке.
0: Ты уже фоткаешься с цветами. Пу-пу-пу.
1: Вот именно.
0: Как бы сказали зумеры.
1: Пу-пу-пу, это мы говорим. Ну, в общем, да. Я начал фоткаться. Там последний будет селфи с цветком.
0: Ну, шикарно. Обязательно зайдем, посмотрим. Но сейчас у нас приближается наша супер игра IQ Battle.
1: Да, ребят, прямо сейчас берите свои телефоны. Не селфи делайте, а звоните. Звездочка, звездочка 107.4 номер. Звездочка 107.4. Нужны два слушателя. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи.

0: 7.34 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Давай поиграем.
1: Итак, прямо сейчас будем играть в IQ Battle. На связи Кирилл из Москвы. Кирюха, привет.
0: Приветики.
2: Доброе утро.
1: Кирюх, скажи мне, знаешь что? Вот ты когда приходишь в магазин, ты часто говоришь вот это «сдачи не надо».
0: О.
2: Что говорю?
1: «Сдачи не надо».
2: Бывает.
1: Бывает. Они говорят: «Молодой человек, вообще-то вы картой платите». Он такой: «Сдачи не надо». Ладно, хорошо, Кирюх, против тебя будет Гуля из Перми. Гуля, привет.
0: Привет.
3: Привет.
1: Не, ну правда, честно, без обид только. Хочется сказать Гули, вот, но я молчу. Гульнара же, правильно, полное имя?
3: Да, правильно.
1: Красивое.
0: Ты себе
1: имя.
0: Не представляешь, сколько людей полегло в Перми после вот таких фраз. Гуля. Это опасно.
1: Так, давайте играть.
0: Давайте играть, дорогие участники. Правила. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды. Ну, тут все понятно.
1: Мальчики против девочек.
0: Ну, да.
1: Давай,
0: да.
1: Я с Кириллом, ты с Гулей.
0: Ну, ты уже просто Гулю разозлил, поэтому буду.
1: Наоборот, хорошо. Она теперь, у нее мотивация победить.
0: Это да. Начинайте, мальчики.
1: Так, Кирюха, значит, смотри, вопрос такой. Что каждый день видит кассир? Поехали.
2: Карты для оплаты, телефоны, которые не оплачивают, терминалы, ленты, по которой едут товары, прилавки, чеки.
1: Так. Покупателей.
2: Знакомые лица людей, да, там, взгляды, реакции людей.
0: Коллеги.
2: Наборы продуктов.
1: Грузчиков. Тележки. Вот, тележки.
2: Корзинки.
1: Вот.
0: Вот, все. Вот, представили.
1: 18 ответов. То кассир из тебя был бы так себе, я хочу сказать. Ты бы все пропустил самое интересное. А как же вот эти люди в костюмах разных животных, потом вот эти странные персонажи, собачки, кошки.
0: Ну, можно было пойти другим вообще путем. Попугай. Перечислять все продукты в магазине. Ну, то что, он же видит? Видит.
1: Гениально, кстати. А так можно было?
0: Да, ну, Кирилл.
1: Давай заново сыграем, нет, пожалуйста.
0: Сколько ответ?
1: 144. Так, 18, ладно.
0: Гуль, теперь играем мы с тобой. Вот представь, вообрази, ты потерял носок. Где спрятался второй носок? Поехали.
3: В рюкзаке, в шкафу, в машине стиральной, кружке, на диване, на столе, в обуви, в чайнике, в раковине, в штанах, в куртке. В кармане, в сумке, под кроватью, в
0: кошачьем
3: туалете. Это я уже говорила. А, ничего не говорила. Угу. В ящике, в ванной, в туалете, в мусорном ведре, на люстре, на полке, в холодильнике, на подоконнике, на полке, в книге, под одеялом, в миске у кота, в чайнике, в морозилке.
0: О, стоп. Сразу видно, Гуль часто ищет носки.
1: Я все ждал, когда он скажет «в шкафу». 28 ответов, и ни одного шкафа не было.
0: Но Гуля, на самом деле, поняла мой намек вот по поводу котиков. Котики, ты знаешь, какие только места они уносят твои вещи. Вот у меня как раз такой кот.
1: Да, у меня просто они мерзнут, они в носках у тебя ходят. 28 ответов, победа Гульнары!
0: Абсолютная победа!
1: Гуля, мы тебя поздравляем, дарим тебе нашу настольную игру «Спойлер. Все звезды». Собирай большое количество друзей вокруг себя, играйте, носки не теряйте. Вот, Кирюх, ты ни в коем случае не расстраивайся, дружище. Обязательно звони нам еще. Хорошего тебе дня.

0: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.

0: Роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оффер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Детали dom.ru.
2: В пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: Пятерочка доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 7.46 в Москве. Всем приветики!
1: Россиянка села на велосипед в Петербурге и спустя 90 дней добралась на нем до Китая. Вот так вот. Девушку зовут Мария. Я тебе больше скажу, я как-то раз попал на ее ролики в соцсетях, подписался, начал наблюдать за ней, даже переживал местами. Вот. Она 1 июня выехала из Питера и за три месяца преодолела 8000 километров.
0: Это ж как психануть надо было. Вот что так. Ж произошло?
1: Она ехала через Россию и Монголию. Вот.
0: Обалдеть. Серьезно.
1: Причем на 11-й день, вот, кстати, примерно плюс-минус где-то 12-13-й день я на нее как раз подписался. А 11-й день путешествия, она упала, сломала руку и ей немножко отбила память даже. Ну, как она рассказывала в роликах.
0: Это, да, конечно, может, нормально.
1: Трагизм так. Рассказывал, ну, не знаю. В общем,
0: она завершилась.
1: Быстро восстановилась, все нормально. То есть я тоже, значит, там сопереживал со всеми. Вот. По пути Маша останавливалась у местных жителей, а гостиницы за весь путь ей понадобились всего 19 раз.
0: Uh-huh.
1: Вот. Идея поездки вообще в целом, ну, я помню, она вот рассказывала там в роликах, что идея поездки родилась как раз из любви к китайскому языку. Она его учила и в какой-то момент поняла, что раз она уже на нем разговаривает, почему бы не съездить в Китай?
0: А она все
1: и решила на велике.
0: Крутила педали.
1: Да, она прям.
0: Или, может быть, она где-то в поезда вставила велик
1: Не-не-не.
0: И ехала.
1: Ну, я
0: дальше.
1: Не видел. То есть, я же сужу, только видел то, что в роликах, uh-huh. Вот. И на самом деле она, ну, везде ролики снимала, как она едет.
0: Ну, звучит как сказка.
1: Смотри, вот ты же катаешься на велике. Это подтверждение тому, что она реально на нем ехала, потому что шины постоянно менять приходилось.
0: Вот да, я хотела как раз спросить, а что с техникой?
1: Вот, велик, она там на станции заезжала, где-то ей помогали, ребята узнавали о том, что она путешествует, и помогали подкрутить, что-то
0: женщина.
1: Сделать.
0: Что
1: она молодец, на самом деле. Потом, я даже помню, что во время путешествия к ней присоединились другие путешественники, которые тоже ехали примерно плюс-минус в том же направлении. Она с ними какое-то время ехала, потом без них опять. Но она снимала и показывала такие красивые виды. Помимо того, что
0: мы
1: она едет по обочине.
0: Мы можем сейчас посмотреть, да?
1: Ну, можем найти, да,
0: ну,
1: конечно,
0: давай.
1: Сейчас поищем. В общем, Маша, мы тебя поздравляем. Удачи добраться до Пекина.
0: Теперь домой.
1: До Шанхая, в смысле.
0: А потом домой.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-00.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
5: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторина». Викторинокс, термосами бренда «Термос», рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
8: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит ФМ.
2: Восемь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здравствуйте!
3: Здравствуйте! Среда, экватор недели. Сегодня 9 сентября. Шагаем по осени. Пока еще с улыбкой. Пока еще терпимо, не холодно, нормально. Держимся. Ну и параллельно отмечаем, конечно, дни рождения. Это мы любим делать ежедневно. Знаешь, если день прошел и ни у кого не было днюхи, то это все, день потерян. Сегодня у нас...
2: Лишь бы отметить что-то.
3: Да-да-да, сегодня у нас отмечает день рождения Адам Сэндлер, известный
2: актер. Роскошнейший актер.
3: Да, комедийный. И, если честно, вот я такая, когда вот, ну, прочитала, думаю, Адам Сэндлер, вот мой самый любимый с ним фильм. И вот не пришло в голову ничего.
2: А как же?
3: Рассказать. И я открываю его страничку, смотрю, какие фильмы, и понимаю, что нет, мне нету ни одного любимого фильма. И вдруг попадаются вот именно этот фильм, комедия 2010 года «Одноклассники». Я поняла, что вот я Адама Сэндлера люблю только по этому фильму. Все.
2: А мне очень, я недавно пересматривал. Я, к сожалению, правда, искренне люблю этот фильм и все время забываю название. Это фильм, где он с Джеком Николсоном, где он лечится типа от агрессии. Он простой человек, не агрессивный, но его провоцируют все время. Он попадает в ситуации, где все думают, что он очень агрессивный. Его отправляют на курсы управления гнева.
3: А
2: Джек Николсон становится его как бы триггером для этого. Ага. И он его весь фильм злит прям.
3: Ну, вот он такой вот интересный актер.
2: Поздравляем.
3: С днем рождения. Что у нас в этом часе?
2: Так, в этом часе поговорим про детские садики. Есть кое-что интересное. Вот, и еще обсудим новый термин – ржавление.
3: Ой, это что такое?
2: Это очень забавный термин.
3: Звучит очень страшно.
2: Ну вот. Ну и, конечно, сегодня же среда. А это значит, что настало время для нашей фотопереклички «Пробка с селфи Хит ФМ».
3: Да,
2: ребята,
3: да.
2: Что это такое? Рассказываю. Прямо сейчас возьмите телефон, пока вы едете куда-то в дороге. Главное, чтобы вы были в дороге. Сделайте селфи. Отправьте нам фотографию прямо сейчас в личку в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. Вот, мы с Терешковой в течение часа соберем большую фотогалерею для нашей группы в Максе с вашими селфи. Во-первых, познакомимся с вами. Вот, а один из вас, кто сделает самый крутой снимок, самый яркий, получит еще и шикарный подарок.
3: Классные планы, мне все нравится. Ты так говорил, что я ж прям даже задумалась, что тоже хочу все вот эти подарки получить. Адам Терешкова здесь по-прежнему вместе с вами. Доброе, бодрое утро.

0: 8.08 в Москве. Всем доброе утро.
1: В Пекине открылся детский сад. Казалось бы, что тут такого, да?
0: Ну да, обычное дело.
1: Для роботов.
0: Ага.
1: Пу-пу-пу. Тут сразу, да? Идея эксперимента в том, чтобы роботы учились двигаться и взаимодействовать с миром не через копирование человеческих инструкций, а через собственный опыт. То есть пробуя, ошибаясь и корректируя свои действия.
0: Чтобы умными не становились.
1: Наоборот, чтобы становились умнее. Понимаешь? Вот. Пока они там ходят по детскому саду, руками машут только и все. Вот. У них там есть какие-то алгоритмы, по которым их обучают. Ну, в общем, есть что-то такое.
0: Ага.
1: Вот. Сейчас в пространстве учатся. Пока можно выдохнуть. Всего 10 роботов.
0: Ой-ой-ой,
1: на
0: что
1: весь
0: будет
1: мир
0: в конце?
1: Вот, пока 10
0: через
1: только.
0: Пару-тройку лет.
1: Они там, мне кажется, играют в дочки-матери, вот это, кис-брысь-мяу по роботу.
0: Пока нет, я думаю, это будет в школе.
1: Ну вот, в общем, прописи, наверное, готовят, там, читать учатся. Ну вот, ну, не слушай, я почему-то сразу вспомнил фильм «Приключения электроника».
0: Ага.
1: Мне почему-то кажется, что мы к этому придем, что в какой-то момент у тебя, у Терешкова, появится свой сыроежкин, точнее, второй вот электроник, который будет вместо тебя приходить на эфир, а я буду думать, что это нормальный человек. Вот. Точнее, ты будешь приходить, а я буду думать, что это нормальный человек.
0: А ты видел
1: пришел?
0: Видео, как они там в этом детском саду играют?
1: Нет, еще, к сожалению, не видел.
0: Не, но они же вряд ли человекоподобные. Скорее всего, они сейчас пока выглядят как железяки.
1: Ну, ты думаешь, там им потихонечку прикручивать? Так, сегодня ножки. Я же тебе говорю, они ходят и машут руками там и ногами. Ну. То есть они у них конечности есть. Я просто думаю, мне интересно, а как они их в угол ставят? Вот как это у них выглядит? Я тебе еще раз так себя будешь вести, я тебе все кнопки выключу.
0: Я тебе гайки все переверну.
1: Там, ноги откручу, если будешь бегать, да. Вот. Или там, как вот если машинного масла перепил, а ему надо срочно
0: так
1: в уборную.
0: Так себе у нас, конечно, представление о детском садике.
1: Да, я тебе говорю, вот нас с тобой, Терешкова, роботы поработят первыми. Скажут, начнем с самого простого.
2: Реклама.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование». Я вам

0: волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
12: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
13: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
14: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».

0: Рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Всем приветики.
2: Я поправил свой монокль. Ага. Будем обсуждать правила этикета в супермаркетах.
1: О, давайте.
2: Вот так вот. Во-первых, будьте так добры, господа, решите, что будете брать, прежде чем открывать витрину. Знаешь, вот эти люди, я такой, кстати, был раньше. Открывал, уже окно все замерзло, потому что открыли холодильник. И ты такой стоишь, смотришь, так, грудку или голень?
1: Пельмени с картохой или с капустой?
2: Это пельмени с картохой не бывают из капусты, вареники.
1: Я называю это так.
2: А, у тебя все пельмени.
1: Да.
2: Чебуреки тоже, просто большие.
1: Да.
2: Так, дальше идем. Возвращайте тележку туда, откуда взяли. Ой, какая это боль. Я сейчас буду как дед говорить. Вы что творите? Вы почему эти тележки разбрасываете по всему? Знаешь, сколько раз я спотыкался о них?
1: Знаешь, сколько раз я радовалась, когда случайно находила пустую тележку где-нибудь в середине магазина.
2: И неважно, что человек потом кричал, это моя тележка, я ничего не слышу, я в домике.
1: Я никого здесь не видела.
2: Да, откуда звук?
1: Ну вот.
2: Дальше, заранее подготовьте карты и наличные деньги для оплаты, чтобы не тормозить очередь. Дальше, не вставайте в экспресс-кассу, если количество покупок превышает установленного лимита. Там везде пишут, не больше там 5 покупок, а бывает, с тележками подъезжают.
1: Не, у меня чаще всего наоборот случается, когда все с огромными тележками, а я вот с булочкой.
2: Да, я всегда пропускаю таких людей, честное слово.
1: Ну, а представляешь, они все стоят такие, смотрят на меня, даже с таким выражением лица. Ну, не повезло.
2: Ну и последний пункт. Не оставляйте продукты в неположенном месте. Взял мороженое, не надо в хлебе оставлять. Отнеси в морозилку.
1: Честно, иногда такое делаю.
2: Ну, в общем, вот запомните эти пункты. Ведите себя в магазине прилично.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Прогнозы нейросети Яндекса: завтра в нашем городе возможен дождь, днем до 24. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Hit FM.
1: 8:28 в Москве. Настало время для игры или развлечения под названием «Пробка селфи Hit FM».
2: А можно и активность сказать.
1: Да, для этого нужны только ваши фотографии, ваши селфи. То бишь то, чем вы занимаетесь и так в дорогах все время.
2: Ну, мне кажется, не все, но девчонки 100% делают селфи, фотографируются. Особенно если на улице красиво или тачка какая-нибудь шикарная.
1: Совершенно верно.
2: Так, а что, если бойфренд красивый, что, то тут вообще можно даже делать двойной селфи.
1: Герцоги и герцогини, если вы прямо сейчас отправились куда-то, в дороге находитесь, неважно, пешком, на машине, важно, что вы в дороге, вот, отправляйте нам селфи, прямо вот сейчас сделайте себяшку и пуляйте к нам в мессенджер Макс в личку по номеру 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры: 8-925-007-1074. Нужно отправить свой снимок. Мы с Терешковой из этих снимков собираем уже потихонечку фотогалерею, которую совсем скоро выложим как раз в группе в Максе.
2: Ага.
1: А один из вас еще и заберет шикарнейший подарок от радио Hit FM и утреннего шоу «Будите Айлиш».
2: Ну что, на старт, внимание, марш!
1: Поехали!
2: Ждем.

0: Hit FM.
1: 8:34 в Москве. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Hit FM. И у нас здесь фото-перекличка.
2: Игра называется «Пробка селфи Hit FM». Вы присылаете нам свои снимки в мессенджер Макс. Мы с Терешковой все изучаем, смотрим и создаем целую фотогалерею. Фотогалерею, кстати, мы сделали. Вот, можете уже сейчас зайти.
1: Она готова.
2: Посмотреть. Вот. И один из этих персонажа еще и забрал наш фирменный подарок. Вот, давай быстренько пробежимся. Вот я могу сразу сказать, что тут, конечно, в этот раз прям кто во что гораст был.
1: Да, Тимур едет, такое ощущение, что в маршрутке на последнем сиденье.
2: Довольный такой,
1: да,
2: знаешь.
1: Да, хорошо. Вот. Или это все-таки водитель? Не могу понять.
2: Юля, я так понимаю, с супругом куда-то едут. Вот. Конечно.
1: У него тревожный взгляд.
2: Да, есть такой. Его заставили делать сердечко.
1: Да-да-да.
2: Антон, пожалуйста, ребята. Антон, это, конечно, потрясающий человек.
1: Где он взял эту шапку?
2: Да, вот это что это за шапка? С такой шапки, конечно, так с утра и надо ездить.
1: Ну да, это такой костюмчик капюшона единорога.
2: Да, так, Кристина. Кристина, вот, пожалуйста, с цветами. Кто-то подарил цветы.
1: Ой, очень классно.
2: Утро, значит, задалось.
1: Владимир тоже едет в автомобиле. Такой прям деловой, в очочках. И поцелуйчик отправляет кому-то.
2: А мне казалось, это губки уточкой.
1: Да?
2: Это вот это стиль Терешковой делать такие снимки.
1: Может быть.
2: Вот тебя копируют, поздравляю.
1: Ага.
2: Андрей, пожалуйста, едет. Вот сразу, Андрей, без обид, мы сначала подумали, что ты дурачился и в пакете едешь из маркетплейса. Потом мы пригляделись, а это, оказывается, у тебя форма такая. Не обижайся. Просто со стороны так казалось. Да
1: Женечка,
2: ты классный.
1: Женечка просто умиление вызвала собачкой своей, которая такая смотрит в окно.
2: Знаешь, это собаку грустит. Так и зовут. А хозяйка по-другому, например. Ну, вот. Ну, конечно, Надежда. Молодцы, едут, видимо, в школу, я так понимаю. Потому что рюкзаки, они дети. Дети серьезные,
1: дети
2: мама, как всегда, веселая.
1: Да, и несчастная.
2: Ну, и максимально позитивный Евгений у нас тут. Вот. Ну,
1: деловой,
2: конечно,
1: даже.
2: Мы обещали, что подарок заберет самый, на наш взгляд, интересный снимок. Это, конечно, Елена из Брянска. Лена, привет.
1: Это для тебя.
3: Алло, доброе утро.
2: Доброе утро. Сейчас я попробую сейчас описать твою фотографию. Значит, чтобы вы понимали, что мы видим. Елена едет за рулем автомобиля. У нее большой красный руль. И руль расположен так, как будто ты едешь за рулем фуры. Это фура?
3: Это не фура, это троллейбус.
2: Троллейбус?
1: Троллейбус.
2: У вас такие стильные троллейбусы в Брянске?
1: Ничего себе.
3: Да, конечно, адмиралы.
2: Ничего себе.
1: Слушай, я думала, что это чудеса фототехники, и такой большой руль получился за счет там какого-то ракурса.
2: То есть тебя вообще не смущает, что девушка за рулем троллейбуса в Брянске, а тебя волнует, что там большой руль получился?
1: Большой руль, красный, у Елены красные, красивые волосы, но ты прям очень стильный водитель.
2: А скажи, пожалуйста, пассажиры тебя сейчас слышат?
3: Невозможно. Конечно, слышат.
2: Так, а ну-ка все пассажиры. А какой рейс у тебя там номер? Что там за номер троллейбуса?
3: У меня 7-й маршрут.
1: 7-й маршрут.
2: Так, значит, пассажиры 7-го маршрута. Давайте все вместе поаплодируем Елене. Сегодня она победила в игре «Пробка селфи» Hit FM и получает номерные рамки для номеров для автомобиля. Вот,
1: но вряд ли на троллейбус, конечно, она их натянет.
2: Леночка.
1: Но на свой личный автомобиль очень даже.
2: Лен, мы тебя поздравляем. Желаем тебе легкого трудового дня. Спасибо тебе за твою работу.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
18: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
19: Да никаких.
18: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
19: Перевожу.
18: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
19: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
18: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
20: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
21: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
22: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
23: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
24: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».

0: шоу Hit FM.
1: 8.46 в Москве. Всем приветики.
2: У офисных сотрудников появился новый термин. Называется ржавление. Вот так вот.
1: Что это такое? Это
2: причем придумали психологи. Они так называют состояние, когда сила работать есть, но сама работа стала скучной, однообразной и потеряла смысл.
1: Ну, то есть, по сути, у тебя депрессия.
2: Да, но это не выгорание.
1: Одно рабочее.
2: Ну, такая, типа, да, апатия.
1: Угу.
2: Типа, все одно и то же, ну сколько можно?
1: Вот нужно что-нибудь интересненькое,
2: вот, да.
1: Скандал.
2: Типа того, да.
1: Да, да, да.
2: Причина здесь как раз именно в перегрузе. То, что перегружается мозг человека, и он делает одно и то же уже на автомате, все, и он такой, ну, что, опять то же самое.
1: А что ты так на меня смотришь понимающими глазами? У тебя что, то же самое?
2: У меня нет. У меня вообще... Как может быть тоже с тобой невозможно то же самое делать?
1: У нас каждый день как праздник.
2: Как первый.
1: Да-да-да, именно.
2: Вот, поэтому вот такой придумали термин «ржавление». Я на самом деле считаю так, если вдруг по какой-то причине вы считаете, что... Ну, вы, скажем так, заразились ржавлением. Я вам сейчас открою секрет, дамы и господа. Если вы сидите на своей работе и понимаете, что она превратилась в рутину, значит, именно в этот момент вы, моя дорогая и мой дорогой, стали турбопрофессионалом в своем деле. Вот так вот я считаю. Я всегда так считал и буду считать.
1: А я знаю способ, как быстро выйти из этого состояния.
2: Съесть булочку.
1: Нет, просто не придите на работу и отключите телефон.
2: Кстати,
1: на следующий день придите.
2: Это тоже хороший совет. Если вы думаете, что у вас все однообразно и скучно... Один день возьмите, просто даже можно не прогуливать, просто возьмите отгул на один день. Вы увидите, вам будут звонить все из отдела кадров, бухгалтерии, охранники позвонят, скажут, шлагбаум открывать или нет.
1: Главное,
2: вот, лифтеры.
1: Чтобы увольнением не закончилось.
2: Да, нет, ну вы же важный человек, смотрите, вы на один день в отгул ушли, сразу все звонить начали. В общем, ребят, дельные советы от утреннего шоу «Будете Айлиш» получили, работаем.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
7: Телефон 75-77-88.
6: Начните новую жизнь уже сегодня.
3: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
10: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
9: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
11: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна «Рихау» купить на заводе выгодно. 277-515.
9: Скоро свадьба. Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
13: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
14: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
0: Hit FM.

0: радио Хит ФМ.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте.
2: Здравствуйте, друзья. Сегодня среда, 9 сентября. И вот что мы решили с вами обсудить. За какие качества вас чаще всего подкалывают, друзья? Ну вот есть же какая-то изюминка у каждого из нас. И вот иногда, друзья, вот мило, улыбаясь, ну душевно. Давайте не будем, не подкалывают с точки зрения какой-то чего-то плохого, да, отрицательного. А именно вот подшучивают с хорошей стороны.
1: Расскажу, у меня друзья, они говорят, блин, это такой классный человек, вы просто не представляете, такой добрый человек, а главное, с таким интересным мышлением. Но так храпит, это просто храпунцель какой-то, это про меня.
2: Ой-ой-ой, как хорошо, что мы ни разу не спали рядом.
1: Да.
2: Потому что я как раз... У меня чуткий сон.
1: Потому что рядом со мной не спят.
2: Вот я бы не спала, 100%. Ну, меня ты подкалываешь, когда я делаю много-много селфи. Я ежедневно этим занимаюсь.
1: Я в целом на тему селфи тебя подкалываю.
2: Да, все время начинает кривляться, влезать ко мне в кадр, говорить там какие-то вещи.
1: У Терешковой, в моем случае, есть два повода ее подкалывать. Первое – это ее селфи, второе – это ее подписи к фотографиям. Вот, это две категории, которые ей неконтролируемые, вот, а мной очень любимы.
2: Это да, тут не врешь, правда. Теперь давайте вы, за какие качества вас чаще всего подкалывают друзья.
1: Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс в личку 8 925 007 1074, а также в группу в Максе Хит ФМ.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 9:08 в Москве. Доброе утро!
2: Доброе утро всем. А вот как звучит наша сегодняшняя тема. За какие качества вас чаще всего подкалывают друзья?
1: Андрей пишет: когда плохое настроение, ворчу, как старая бабулька. О чем друзья не забывают, как раз и над этим шутят постоянно и подкалывают.
2: Елена написала: пунктуальность. Если я пришла за полчаса, то для меня это вовремя. Если за 5 минут, то считаю, что опаздывала. Кстати, да, меня тоже часто подкалывают, что я в аэропорт за 3 часа приезжаю.
1: И каждый раз, когда... каждый раз, когда я слышу, что... И вот смотрите, если я в эфире один, в середине эфира, она куда-то уезжает, да? Ты знаете, у нее вылет вечером.
2: Ну, неправда.
1: Она как будто пешком идет.
2: В обед. До вечера это слишком, ты, конечно, загнул.
1: Так, Екатерина пишет: подкалывает, что я женщина-праздник, и всегда пир горой, много угощений.
2: Вкусно, подкалывают, мне кажется, все счастливы.
1: Ну, это вообще классная
2: когда
1: черта.
2: Когда есть такая подруга.
1: Это классная черта, и больше тебе скажу, наверное, даже это дар, потому что у меня у жены моего двоюродного брата такая же есть привычка. Ее зовут Лена, вот она тоже каким-то чудным образом щелчком пальцев накрывает какой-то праздничный стол.
2: А у меня мама все время убирается, я ее часто подкалываю на эту тему. И вообще и все, в принципе, ее всегда подкалывают. Она, знаешь, она так любит уборку, что она, в принципе, не может находиться в помещении, где бы это ни было, если там грязно. И вот она там, куда приходит, там начинает наводить порядки. Вот часто ее...
1: Давай ее пригласим куда-нибудь, ты придешь сюда.
2: Спасибо, спасибо. Пока она у меня работает.
1: О, работает!
2: Я делиться таким счастьем ни с кем не собираюсь.
1: 8-925-007-107 4, это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Макс, еще есть группа Hit FM, можно написать туда. Мы сегодня обсуждаем прикольную тему. За какие качества вас чаще всего подкалывают друзья? Пишите.
0: На радио Hit FM. Реклама.
3: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
14: Я построю здесь новый мир.
13: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
15: Реклама 18+.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД платежей 2026. 16+.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел. Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
21: В этом весь ты.
20: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Будите Айлиш на радио Хит FM.
1: 9:16 в Москве. За какие качества вас чаще всего подкалывают друзья? Такая тема часа.
2: Женя написал. Меня подкалывают и называют енотом, так как я все время что-то мою и стираю.
1: Енот полоску.
2: Да, да, да.
1: Олег пишет. Стараюсь быть пунктуальным, но стоит опоздать на одну секундочку, друзья не забывают подколоть.
2: Это да, такие тоже любят делать. У меня подружка, когда слышит громкую музыку, она, я уже рассказывала, начинает громко петь. Ну, и слова прям зная, не зная, и совершенно не попадая в такт, и прям не стесняясь вообще окружающих, она может это делать в метро, на улице, вот, где угодно.
1: Это прям подружка или это...
2: Это прям подружка.
1: Рассказывали друзья.
2: И в этот момент мне прям хочется, если честно, убежать. Часто я подкалываю на эту тему, а иногда просто говорю...
1: Извините, да, извините, извините,
2: давай
1: пожалуйста,
2: не будем
1: извините.
2: Ну, все-таки
1: просто человек и свадьба. Андрей пишет. Один раз назвали синдром «давай созвонимся». Часто говорю, давай все на созвоне вечером. И пропадал на чуть ли не на полгода. Короче, мое на следующей неделе — это единица измерения времени, которую используют астрономы для измерения галактик.
2: Неплохо. Нормально.
1: У меня есть такая же черта иногда, когда что-то я не хочу делать, я говорю, да, давай посмотрим, там попозже решим.
2: Давай подумаем еще.
1: Да, давай еще. Не, давай еще подумаем, это я уже как бы в лоб говорю, что я не хочу. А когда вот это... Да, класс, давай, давай посмотрим, давай там решим ближе к делу.
2: Давай, как-нибудь.
1: Как-нибудь, да. И я сразу, это значит никогда. 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс, пишите туда. Также в Максе есть группа Хит FM, можно зайти туда и в комментариях там написать. Сегодня обсуждаем вот что. За какие качества вас чаще всего подкалывают друзья?

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Прогнозы нейросети Яндекса. Завтра в нашем городе возможен дождь, днем до 24.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 9:27 в Москве. Вот что мы обсуждаем в этом часе. У нас крутая тема. За какие качества вас чаще всего подкалывают? Друзья, вы можете рассказать как про себя, да, так и про своих близких,
3: друзей. Да, может быть, вы кого-то подкалываете.
2: Да, какая-нибудь особенность есть у человечка.
3: Аленка пишет. Доброе утро. За то, что я очень часто по делу возмущаюсь за работу, особенно которую наваливают не по должности, а потом все равно дело. Вот за это меня троллят. Все говорят, зачем ворчать, если все равно надо делать. Ничего страшного, пусть начальство знает, что меня это не радует.
2: Кстати, да, вот я тоже так люблю ворчать иногда.
3: Так тебя не накидывают на тебя задачу, что ты выдумываешь-то?
2: Откуда ты знаешь?
3: Я знаю точно.
2: Не все мои задачи ты знаешь.
3: Каждое утро я бы выслушивал. Алена пишет, Олеся пишет, меня подкалывают за мое качество чистоты. Если я сижу у подруги, все начинаю лишнее, все лишнее начинаю убирать вот так вот.
2: Какая хорошая подруга, я вас в гости каждый день звала.
3: У меня, кстати, друг есть, он уже несколько, больше 10 лет работает барменом где-то в разных заведениях.
2: Не который бегает.
3: Не-не-не, вот. И он, когда мы где-либо не бываем, там у меня, например, дома или еще где-то, он всегда, когда мы сидим там, да, он видит пустую посуду, он ее убирает, протирает тряпкой. Я тебе говорю, ты что делаешь? Он говорит, да я уже по привычке.
2: А подбрасывает что-нибудь?
3: Нет, ничего не подбрасывает.
2: Не такого уровня.
3: Такой, можешь налить воды? И стыдишь, ждешь. Да просто не надо крутить шейкер, воды просто налей.
2: Да.
3: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите. Также в Максе есть группа Hit FM. Можно зайти туда и там написать. Сегодня обсуждаем вот что. За какие качества вас чаще всего подкалывают друзья?

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
1: 9:35 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот какую тему часа. За какие качества вас чаще всего подкалывают друзья?
2: Ну, меня часто еще подкалывают, что я смотрю в зеркало. И иногда я залипаю. Знаешь, я могу идти мимо витрина каких-нибудь там зеркал, стекол и машины, и везде смотрю на себя.
1: Я сейчас представил, что будет с тобой, если тебя завести в магазин зеркал.
2: О, все. Слушай, я, наверное, через 5 часов не выйду.
1: Эльвира пишет: доброе утро. За чрезмерную доброту. Всегда готова всем помочь, всех выручить, даже если это очень сложно. Называют фондом благотворительности.
2: Валера пишет: над моей Катькой смеются, когда она хрюкает во время смеха. То есть она такая смеется, и в конце хрюк.
1: У меня есть знакомый, который, когда смеется, ну, то есть вот если он начал смеяться, он начинает сам еще подхватывать собственный смех. Ну,
2: да, смеяться над собой.
1: На своим же смехом, да, и не может остановиться.
2: У меня тоже такое бывает часто. Это
1: очень жестоко выглядит. Потому что в какой-то момент...
2: Ты в ловушке собственного смеха.
1: Да, да, и ты такой, ну... Антон, может быть, вызвать экзорциста? 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда, либо пишите в группу Hit FM, там же в Максе. Мы сегодня обсуждаем достаточно интересную тему. За какие качества вас чаще всего подкалывают друзья? Может быть, вас, может быть, вы за эти качества кого-то подкалываете? Рассказывайте.

0: волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холд. УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая! Лепота!
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
12: Капсикам.
11: Маме скрутила шею весной.
12: Капсикам.
11: Плечо поднывает у сына порой.
12: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
11: Капсикам. И боль на удалении.
12: Капсикам. Моя сила в движении.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 года 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9:45 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, за какие ваши привычки вас подкалывают все время.
2: Да. И у всех, конечно, много разных вариантов. Вот Кристина написала: мой муж придирчивый в одежде, а в плане неровных строчек, торчащих ниток, пока все не проверит, не остановится. Это столько времени убивает. Поэтому я ему заказываю одежду на маркетплейсах и говорю: там заказ пришел, сходи, померяй один без меня. И хоть усмотрись там в раздевалке сам с собой. Нормально так, Кристина, вы придумали, куда сбагрить мужа на неопределенное количество времени. Что там заказ и заказать ему, знаешь, много всего.
1: В финале могу еще рассказать одну привычку, за которую прям постоянно меня троллят. Первая была, которую я рассказывал, я храплю. Вторая рядом. Я засыпаю моментально. Где бы я ни был, я могу просто и вырубиться.
2: Ой, ну тут тебе люди с бессонницей позавидуют.
1: Да, вот поэтому, знаешь, это я как спящая красавица, она же храпунцель.
2: Прекрасно.
1: Вот. Ну, есть же еще люди, такая категория людей, ну, ты, наверное, знаешь, которые, ну, прям чересчур гостеприимные, знаешь, такие, типа, когда ты приходишь, они тебе и тапочки, и ковер, и забери все, вот только лишь бы тебе было хорошо в гостях.
2: Иногда даже это раздражает.
1: Кстати, у нас есть такой персонаж, мы с тобой его знаем.
2: Да?
1: Наташа Калашникова.
2: Да, даже так.
1: Да, во-первых, у нее день рождения сегодня, поздравляем, а во-вторых...
2: Поздравляем!
1: Да, Наташ, поздравляем, вот, а еще сегодня у нее в гостях как раз гости будут. Вот Диляра Будковская придет. Это директор продукта МТС Оптимус. Вот, я думаю, что они найдут о чем поговорить. Вот.
2: Это 100%. А я тебе напоследок расскажу еще о себе факт. Просто знай его. Я очень часто одеваю одежду наоборот. Ну, ты просто не видишь. Но на самом деле это реально.
1: Я вот я смотрю на твой костюм и думаю, не могу понять, это что это вообще?
2: Самое
1: штора или костюм?
2: Что сын повторяет мою привычку, ну, совершенно не специально. Видимо, это вот как-то генетически передается. То есть я могу в разных носках, могу перевернутом носке, могу ходить полдня в перевернутые майки, рубашки. То есть вот, и мне все равно.
1: Угу.
2: Вот.
1: Так, как...
2: Живи с этим.
1: Да, вот я хотел сказать, как мне теперь с этой информацией жить спокойно? Я же буду постоянно смотреть, думать, так, что здесь шва не видно.
2: Да.
1: Так, ладно, ребят.
2: Ладно, все, заканчиваем тему. Было классно, спасибо вам, друзья.
1: Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. И говорим привет вам, говорим до свидания. Это утреннее шоу. Будете Алиш на радио Хит ФМ. Здесь были Адамов и Терешкова. Всем пока.
2: Целуем, обнимаем. Пока.

0: Реклама.
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать, любить, гордиться.рф. Реализуется в

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Так здорово, что вы слушаете Hit FM, друзья. Ну что, какой статус придумаем на сегодня? У нас среда, да? А давайте сегодня мы не будем напрягаться по пустякам, а будем просто много играть, ловить везде хиты, еще поздравлять нашу Натаху Калашникову с днем рождения, да. Она, правда, появится здесь часика через 4, но давайте закидаем ее поздравлениями в наших социальных сетях. Она придет, и я думаю, что ей будет очень-очень приятно. Ну а начинаем вместе с Дон Диабло прямо сейчас. Песня, кстати, про радио.

пьесе Анастасии Букреевой о северном городе, из которого никак не выбраться. Офисный работник Свердлов приезжает в город Н, но аэропорт закрывают, интернет не работает, а навигатор такси почему-то отправляет всех в Сочи. Вскоре город накрывает черная пурга, случайные разговоры героя становятся все более странными и стирают границу между реальностью и мистикой. Режиссер Сергей Щедрин превращает эту историю в спектакль о любви, которая возникает даже в самых абсурдных обстоятельствах.

0: москвичи Владимира Гелеровского. На стендах разместили фотографии, гравюры и открытки с видами города, а также материалы из архива Владимира Гелеровского, которые недавно поступили в собрание Музея Москвы. Еще увидите приглашения, афиши, билеты и меню ресторанов с пометками писателя. Выставка продлится до 30 сентября без возрастных ограничений.
1: Номер один.
0: В честь 75-летия режиссера Алексея Учителя в Еврейском музее Центре толерантности сегодня вечером показывают фильм «Космос как предчувствие» с Евгением Мироновым и Евгением Цыгановым. Действие картины происходит в 1957 году в северном портовом городе. Молодой повар Конек и официантка Лара влюбляются друг в друга, пока появление загадочного незнакомца не нарушает их привычный мир. На фоне надежд на будущее, сигналов советского спутника и прибывающих из-за границы кораблей, героям предстоит разобраться в своих чувствах. Начало в 19:00 для лиц старше 18 лет. С вами была Ирина Баутина.

решения и амбиции, которые вдохновляют. Woman Club на радио Hit FM. Каждую среду в 3 часа дня по Москве Наташа Калашникова беседует с самыми яркими представительницами российского бизнес-сообщества. Woman Club. Женщины, чьи истории стоит услышать. Только на радио Hit FM.

Тедди Свимс на радио Хит ФМ, мистер Know It All, мистер Всезнайка. Друзья, я хочу вам напомнить, что на этой неделе с 5 до 6 вечера по Москве у нас проходит игра, называется «Тройка на повторе» на радио Хит ФМ. По сигналу Калашниковой пополняйте тройку и получайте вдвое больше. Пополнил на 1000, получил 2. Круто. Подробности на нашем сайте hitfm.ru. Ну а прямо сейчас с нами Дуа Липа.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит ФМ.
1: Шоу «Статус хитовый». Статус хитовый. С Наташей Стаховой. На радио Хит ФМ.
2: Друзья, в этом часе можно выиграть нашу классную настольную игру «Спойлер, все звезды». Буквально через песенку начнем с вами играть в хитбокс,

Вот если отгадаете, что там внутри, как раз и подарю нашу настолочку. Алексеев забежит в студию, расскажет нам, почему совы чаще страдают от депрессии. А Юва нам споет очень красивую песню под названием «Мы». Ну а прямо сейчас Феликс Йен и Рэй Далтон на радио Хит FM про то, что мы называем любовью.

0: Любители загадок готовы? Играем. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке, пытаюсь открыть, как обычно, но не открывается. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии, там буквально через пару секунд появится пост. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, давайте 22, подарю нашу фирменную настольную игру. Спойлер, все звезды. Сейчас, секундочку, открываем, посмотрим, что там. О, ну, первая ассоциация – природные духовые инструменты. Вообще, изначально это чей-то домик, серьезно. Еще используется в интерьере, в промышленности и даже в биомедицине. Итак, что же здесь такое, друзья? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи!
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке или не получилось. Итак, мои ассоциации были природные духовые инструменты, изначально чей-то домик, используется в интерьере, в промышленности и в биомедицине. Вот есть вариант, что это перчатки. Друзья, очень важно, чтобы сразу три ассоциации совпадало, а так как-то неинтересно. Вот, хотя есть вариант, что это барабан, труба, муравьи и бамбук. Но на самом деле очень много правильных ответов, и, конечно же, это ракушка и наш победитель Екатерина сегодня. Екатерина, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Ну, вы же знаете, да, что если в раковину попадает инородное тело, ну, например, там, песчинка, моллюск начинает защищаться, покрывая его слоями перламутра, так и образуется драгоценная жемчужина. Но здесь вот и без моллюска, и без жемчужины просто красивая такая ракушечка. Наташа Стаханова, статус «Хитовый хитбокс» продолжим уже завтра, ну, а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
0: «Стопудовый хит» на радио «Хит ФМ». Год 2000.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Прогнозы нейросети Яндекса: завтра в нашем городе возможен дождь, днем до 24.
3: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
6: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Совы, жаворонки или другие пернатые. У людей с разными хронотипами есть свои особенности взаимодействия с окружающей действительностью. Среди них есть свои плюсы и минусы, но совсем недавно выяснилось, что совы, ведущие преимущество ночной образ жизни, больше подвержены развитию депрессии, чем любители вставать с утра пораньше. Британские ученые изучили показатели нескольких сотен студентов-добровольцев, и оказалось, что у сов не только более высокий риск возникновения депрессии, но и в целом худшее качество сна и меньшая сопротивляемость вредным привычкам. Исправить ситуацию можно, но для этого необходимо кардинально улучшить качество сна. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Консультируйтесь с врачом.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая! Лепота!
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все. Можем?
13: Кэш можем.
14: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
13: Кэш можем.
14: И кэшбэк 5% можем?
13: Кэш можем.
14: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Медуза и Генри Камомиль на радио Хит ФМ. Друзья, я хочу вам напомнить, что уже совсем скоро, в следующем часе, у вас будет возможность поймать везде хит. А это очень крутые подарки можно выиграть прямо от радио Хит ФМ. Очень. А я хочу поблагодарить, кстати, слушателей, которые присылают фотографии своих подарков, которые у них появились благодаря нашей акции «Везде хит». Вот Светлана показала новинки своей косметички. Вот, да, вот так вот, Светлана. Андрей похвастался наушниками. У него попался везде хит на гаджеты. Друзья, в следующем часе желаю вам поймать свой везде хит. Ну а прямо сейчас с нами Шакира на радио Хит ФМ. Hips Don't Lie. Кстати, знаете, что Стивен Спилберг предлагал ей главную роль в фильме «Маска Зорро», но она отказалась, потому что не очень хорошо знала английский на тот момент.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
1: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

В этом часе, друзья, по традиции будем нырять в прошлое, играть в хитстери. Алексеев забежит в студию, расскажет, как дети современные относятся к ИИ-игрушкам. Неоднозначно, кстати. Ну и, конечно же, у вас будет возможность поймать везде хит и выиграть очень крутые подарки. Давайте напомним.

Помню вам, как это сделать. Красивый мужской голос в этом часе скажет вам, друзья, прямо сейчас. Напишите слово «Вездехит» к нам в мессенджер «Макс». Вы берете в руки телефон и в личные сообщения в «Макс» на номер +7 925 007 10 74 пишите слово «Вездехит». И если оно падает к нам сюда, на экран вот компьютера под номером 9, так как сегодня у нас 9 сентября, то «Вездехит» ваш. Друзья, только огромная просьба. Вот слово отправили, телефончик в руках держите, чтобы вы увидели мое сообщение, я вам буду писать «Привет, вы победитель!» Ладно? Потому что мне нужно вместе с победителем выйти в эфир и посмотреть, какой же там вас ждет подарок. Договорились? Я желаю вам удачи, друзья! Ну а прямо сейчас слушаем Ray Rudimental на радио Hit FM Regardless.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru/12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Стори на радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, давайте занырнем в прошлое, поиграем в Хит Стори. Запускаю один стопудовый хит прямо сейчас, нагрянут воспоминания. Гарантирую, если вам захочется ими поделиться, звоните. Пишите нам в мессенджер Макс, все обязательно прочитаю в эфире. Номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Вот, там можно послушать, но лучше в эфире. Так, у нас есть подсказки. Секунду. А подсказочки есть. Мы с вами собираемся в год, когда вышли «Аквамен» и «Богемская рапсодия». Помните? Я тоже. Еще это Международный год коралловых рифов. Но мне кажется, в общем, все сейчас вспомним без подсказок, а благодаря вот этой песне. Поехали.

Ну что, друзья, вспомнили какой-то год? Это Кэлвин Хэррис, Сэм Смит, Promises. Мы тут играем в хит-стори, пытаемся с помощью личных воспоминаний вспомнить год этого хита. Получилось, кстати. Максим пишет 2018, второй курс меда. Так, Антон написал, я год не помню, но вспомнил девушку, которая очень нравилась, но я боялся к ней подойти. Учились вместе, все так и осталось мечтой. Ах, Антон, 18-й год, узнала, что у меня будут близнецы. Марина поделилась, 18-й, кроме работы ничего не помню. Надежда, ну как так-то? И Никита пишет, что стопудово 18-й год. Для Смита эта песня стала серьезным шагом в танцевальную музыку. Харрис предложил идею, а Сэм быстро написал вокальную партию. Ну да, вот так вот у них все и получилось. Кэлвин Хэррис и Сэм Смит, Promises, 2018 год. Друзья, ну а мы с вами давайте-ка быстренько вернемся в 2026, потому что кто-то из вас должен обязательно поймать здесь на Hit FM везде хит. Он совсем скоро будет. Ну а прямо сейчас Дати нам помогает вернуться. Take me there.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Прогнозы нейросети Яндекса. Завтра в нашем городе возможен дождь, днем до 24. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
5: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
8: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
12: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
13: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
14: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
15: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
16: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит FM.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074.

0: искусственный интеллект.
1: Нейросети сопровождают нас повсюду, а с недавних пор даже в плюшевых игрушках для детей. Однако эта технологичность, как оказалось, не настолько привлекательна для подрастающего поколения, как считалось ранее. Команда ученых из Америки провела эксперимент, в котором пригласила детей в возрасте от 6 до 11 лет поиграть с умными игрушками, способными поддерживать диалог, как живые существа. Сначала детям было очень интересно, однако после более долгого взаимодействия они стали называть плюшевых странными и непонятными, и даже начали их дразнить. Все из-за несовершенства алгоритмов, а это может негативно повлиять на психику детей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на HitFM.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от радио Хит FM. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 9-м по счету, потому что сегодня у нас 9 сентября. У нас есть победитель Татьяна, город Подольск. Таня, привет-привет. Алло, алло.
2: Привет-привет, Хит FM, привет.
1: Аплодисменты тебе. Я вот удивляюсь все время. Вот Таня один раз написала слово «Везде хит» и сразу выиграла. Многие месяцами просто пишут и не получается. Скажи, а какая у тебя мысль была, вот когда ты отправляла это слово? Или никакой, просто типа кину, да, или как?
2: Ну, мысль была такая, чтобы победить.
1: Чтобы... Но ты просто, у тебя было намерение, ты была уверена, и ты, наверное, не циклилась на этом, поэтому «Везде хит» теперь твой. Давай откроем его и посмотрим, что ж там у тебя за подарок. Тудумс, а у тебя «Везде хит» на ювелирные украшения. А вот так вот, понимаешь?
2: Это ура!
1: Это значит, что благодаря радио Хит FM ты сможешь выбрать стильные и красивые украшения в одном из известных ювелирных магазинов. Спасибо тебе, что веришь в себя, в первую очередь, ну и в Хит FM. Не отключайся, ладно? Сейчас пообщаемся за эфиром. Спасибо тебе огромное. Друзья, «Везде хит» сегодня еще обязательно будет. Не пропустите свой.
0: «Везде хит» на радио Хит FM.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. Пао Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: специалиста.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Дебауса на радио Hit FM Magnetic только что. Кстати, друзья, вы знаете, как новые песни попадают к нам в эфир? Благодаря вам, между прочим, вы выбираете из участников программы «Хиты без правил». Они сражаются за ваше внимание на ринге. Голосование, кстати, открыто прямо сейчас. Вы можете песенки даже посмотреть. Там видео есть где, конечно же, в нашей официальной группе ВКонтакте. Вот, голосуйте. Ну а кто победит, узнаем сегодня в 8 вечера по Москве. Итак, сегодня у нас на ринге Дати, его новый трек 1, 2, 3, 4, 5, так он и называется, кстати, там прям клип, можно посмотреть, какой он красивый. И против него будет One Republic, Pay That Toll называется песня. Ну что ж, друзья, бежим голосовать.
1: Выбирай лучшее. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спидцентра 8-48-42-40-27-18.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

В этом часе, друзья, можно выиграть наш классный мерч. Буквально через несколько минут будем играть с вами в настроение. Также не пропустите программу про фильмы и сериалы. Смотрители, Зиверт споет нам про газ. Ну а прямо сейчас с нами Дуа Липа.

0: что, друзья, кто хочет выиграть наш классный дождевик или спортбокс, там, знаете, всякие такие штуки прикольные для занятия спортом, на пульсники, на лобники, бутылочки для воды. В общем, начинаем играть в настроение. Если вам хочется поучаствовать, звоните. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину, дарю подарки. Все очень просто. Ну что, я жду вас и желаю вам удачи.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Кэш.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ВАУ Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Вкус хитовый. На радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Игорь из Звенигорода. Игорь, привет. Алло, алло.
2: Привет.
1: Ну, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Ушел на обед.
1: А вот так вот. Ушел ты на обед уже или нет? Или
2: да.
1: То есть ты прямо сейчас на обеде, да, получается?
2: Конечно.
1: А, поэтому играешь с нами. Слушай, ну круто. В общем, про обед у нас тут 5 вопросов, вижу, появились на экране. Вот, у тебя 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Готов? Поехали?
2: Готов.
1: Поехали. Суп в обед полезен и помогает не переесть. Да или нет?
2: Да.
1: Да. Регулярный обед с коллегами укрепляет отношения. Ну, с коллегами, да или нет?
2: Да.
1: Ага. Пропуск обеда помогает похудеть. Нет, да или нет?
2: Нет.
1: Угу. В Японии есть традиция обедать молча, наслаждаясь едой. Да или нет?
2: Да.
1: Угу. Макароны на обед – причина сонливости. Да или нет?
2: Да.
1: Так, слушай, мы как-то, ой, быстро с тобой на все ответили, прям молодцы какие. Давай теперь посмотрим, получилось или не получилось. Слушай, ну ладно, сейчас. Суп в обед полезен и помогает не переесть. Ты уверенно сказал, да-да, любишь супы, наверное, да? Или нет?
2: Полезно.
1: Ну да, ну написано, жидкая пища быстрее заполняет желудок и создает чувство сытости. Плюс есть. Регулярный обед с коллегами укрепляет отношения? Укрепляет. А ты часто с коллегами обедаешь? Или все-таки предпочитаешь?
2: Нет.
1: Ты предпочитаешь, как в Японии. Но ты правильно ответил. Совместные трапезы создают доверие, улучшают атмосферу. А пропуск обеда помогает похудеть? Ты не согласился. Ну, логично. Наоборот, может спровоцировать вечернее переедание и замедлить метаболизм. Так, плюс еще есть. В Японии есть традиция обедать молча, наслаждаясь едой. Вот это ты, да, делаешь? Вот я так.
2: Да.
1: Вот я честно тебе по секрету скажу. Я тоже. Я люблю есть вообще всегда одна, без телефона. Просто наслаждаться едой, потому что она такая вкусная. С коллегами как-то не особо наешься, там надо все сплетни обсудить, да, все дела. Вот, а вот японская традиция способствует осознанному питанию. И последняя, макароны на обед причина сонливости. Ты уверенно сказал да. Да нет, это как бы шутка. Ну, не знаю, ты, а что ты предпочитаешь на обед в основном? Вот сегодня.
2: Супик, салатик.
1: О, все понятненько. Все с тобой ясно. Вот эти аплодисменты тебе. Ты молодчина. И пообедал.
2: Спасибо.
1: И выиграл себе подарочки от Хит ФМ. И всем нам поднял настроение своей улыбкой. Игорь, спасибо тебе еще раз за то, что не боишься звонить и играть. Друзья, я надеюсь, что вы тоже так когда-нибудь все-таки возьмете себя в руки, наберете номер и поиграете со мной в настроение, да? Ну, например, завтра. Ну, а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
0: «Стопудовый хит» на радио Хит ФМ. Год 2005. The Chemical Brothers.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой «Whitebox». Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
6: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера. Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
9: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
8: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
10: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
11: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
12: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
13: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.
1: Хит-ФМ.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть в музыкальной драмеди «Это хит» про неудачливого музыканта Рика, который играет на свадьбах и однажды знакомится с популярным певцом из бойс-бенда. Они быстро находят общий язык, вместе джемят, а Рик делится с новым знакомым своей песней. Спустя полгода он случайно слышит ее в торговом центре. Композиция стала хитом, но поп-звезда выдала ее за свою. Рик пытается доказать авторство, однако никто ему не верит. В фильме об авторстве, славе и признании в искусстве главные роли исполнили Пол Радд, который сам исполняет все песни в фильме, а его оппонента – актер и музыкант Ник Джонас.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился криминальный триллер режиссера Дэвида Маккензи «Ограбить Лондон» с Аароном Тейлор-Джонсоном, Сэмом Уортингтоном и Тео Джеймсом в главных ролях. По сюжету в центре Лондона на стройке находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. И пока саперы во главе с майором Трантором пытаются обезвредить ее, группа грабителей использует оцепление как прикрытие для налета на банковское хранилище. И постепенно эти, на первый взгляд, разные истории начинают складываться в одну. С вами была Ирина Баутина, желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Саммит». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.

0: Акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАЛ. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
1: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сакратян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
16: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

Temper City на радио Hit FM, и, пожалуй, вместе с ними я так потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов. Через 15 минут здесь появится наша именинница Наташа Калашникова. У нее сегодня, кстати, день рождения, друзья. Так что давайте закидаем ее поздравлениями в наших социальных сетях, чтобы она пришла и ей было очень-очень приятно. Ну, а я желаю вам классного дня, Hit FM. Пока-пока!

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

А это, если вы обратите внимание, была на самом деле новиночка на радио Хит FM. Алекс Уоррен, вот что, и его изумрудные глаза. Твои глаза! Вот такая вот была новиночка. Ну, мы, собственно, очень даже с удовольствием послушали. Я думаю, это про какую-то очень-очень дорогую фигурку, потому что если в фигурке вставлены еще два изумрудных глаза, сами понимаете, недешево, то сама фигурка, наверное, летая, золотая, да, или какой-нибудь другой благородный металл. Ну, еще там парочка бриллиантов рассыпана где-нибудь. Вот, поэтому просто про дорогие вещи. Скажем так, все новинки можете чекать на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки». Или есть у нас мобильное приложение «Радио Хит FM», там тоже, пожалуйста, ознакомьтесь. Можно и туда, ну, мало ли вам нравится. Мы только за, потому что все это делаем для вас. 14 часов и 5 минут в Москве сегодня, господа. Знаете, какой день замечательный? День красоты. Это наш с вами праздник, потому что люди, которые любят Хит FM, выбрали однажды и слушают. Ну, это самые красивые люди в мире. Поздравляю. All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно, можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Конечно, можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. J5.

0: свой собственный путь. Образца 2004 года в данный момент еще поется и играется в наших с вами ушах и жизнях, соответственно. Сегодня, 9 сентября, в Москве наступило бабье лето, как его назвали специалисты. Я знаю, что у нас с вами погода разная по стране, вот, по-моему, в Тюмени вообще жарко, но вот так я знаю. В Москве сегодня тоже хорошо, и это продлится.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
9: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20 74 04.
12: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
14: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
15: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: испанских ученых, одним из главных факторов является свобода выражения эмоций. Дети, которые могут открыто говорить о своих чувствах и не бояться осуждения, растут более психологически устойчивыми и счастливыми. Еще одним признаком благополучия медики считают интерес к творчеству. Довольным и жизнерадостным детям нравится рисовать, лепить, заниматься музыкой и другими видами креативной деятельности. Кроме того, счастливые дети уверенно общаются, задают вопросы и умеют справляться с трудностями, что говорит о способности адаптироваться к окружающему миру. Медики также отмечают, что основа детского счастья крепится на доверии к близким, которые могут поддержать в любую минуту, что позволяет малышам сохранять внутреннее спокойствие. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Так, ну что, господа, 14.36, это время в Москве, у нас продолжается с вами сентябрь, а именно 9 число 9 месяца. И сегодня не только Международный день красоты, между прочим, но и это период, когда лосики любят друг друга, не только сегодняшний день, просто сегодня пришло опять... Ну, предостережение, напоминалочка, как хотите, говорите или думайте. Водители, уважаемые, если у вас есть там лесополоса, а в ней может быть лось, да и не один, имейте в виду, что у них сейчас брачный период. И поэтому с лосиками лучше не встречаться, вам же лучше это, во-первых. Ну и если вы действительно водитель, вы выезжаете вот из города, например, и не забывайте некоторые вещи. Во-первых, не теряйте бдительность. Во-вторых, соблюдайте скоростной режим не только... Только в зоне, где стоят знаки дикие животные, ну и в принципе на всякий случай лучше не гоняться. Если вы ночью едете, включайте дальний свет, если, конечно же, он не мешает машинам, которые едут навстречу. Вот, ну и не пугайте лося, не надо там бибикать, когда увидели, вот этого ничего не надо. Максимум можно громко, но в своей машине сказать по традиции: «О, дикий лосось!» И все. И тогда, может быть, разойдетесь.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Оффер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Детали dom.ru.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru. Или по телефону 0321. Пауз Сбербанк.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: песни. Это Шаус прямо сейчас на Hit FM. Only You. Это вам посвящается, господа, каждому из вас. И это наше приглашение в следующий час. Немножечко заранее, 14.50 в Москве. Ну а что, заранее это не бывает. Потому что в следующем часе клуб Hit Woman. Сами понимаете, трансляция непосредственно на нашей страничке ВКонтакте. Эксклюзивно заходите, смотрите. Красота ворвется в нашу студию. И все это будет через 10 минут.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: радио «Хит.ФМ» на правах рекламы.
1: Ну что, господа, здравствуйте. Еще раз 15 часов и 3 минуты в Москве. Клуб «Хит.Вумен» начинает свою работу. Сегодня Международный день красоты. Мы такую красавицу пригласили в студию. Наши гости, пожалуйста, эксклюзивно. Трансляция в данный момент на нашей страничке ВКонтакте. Диляра Будковская, директор продукта МТС «Оптимус». Здравствуйте.
2: Всем большой привет.
1: Ну что, очень приятно вас видеть, конечно же. Мы сегодня на серьезных щах будем очень важную вещь, между прочим, рассказывать. И давайте начнем с того, что расскажем нашим слушателям, о чем конкретно речь и что это такое за продукт МТС Оптимус.
2: Еще раз всем большой привет. Сейчас я вам расскажу о нашем продукте. Это отдельное приложение, которое подключается к номеру МТС, к любому, к физиковскому, к личному, корпоративному. И записывает разговоры, расшифровывает их, а потом искусственный интеллект выдает короткий пересказ этого разговора. Причем доступ есть только у вас. Даже я при всем желании, как владелец этого продукта, не могу зайти туда и посмотреть эти детали. В общем, вот такой вот продукт. Нужен он в первую очередь тем, кто очень много времени проводит в мобильных звонках. То есть это скорее микробизнес, который работу все делает как раз-таки в коммуникациях ежедневных между там разъездами по точкам и прочими своими обязанностями.
1: То есть человек, который живет в телефоне, это вообще прям очень необходимо. Он сам ничего не нажимает дополнительного, ничего там команды не отдает, фас, включись там и что-то такое, да, за него это уже делает ваше приложение, соответственно, искусственный интеллект, а он потом это имеет в том виде, в котором вы описали.
2: Так и есть, да. То есть он общается, как обычно, по мобильной связи, но параллельно, как видеорегистратор, все эти звонки у него пишутся, и он может вернуться к деталям, когда ему нужно. Например, когда он собирается позвонить клиенту еще раз и вспомнить, на чем они остановились.
1: Угу. А вот для кого, прежде всего, вы делали этот продукт? Вот у вас же была какая-то, ну, какой-то образ человека, которому это точно понадобится в первую очередь.
2: Да, причем мы очень просто начали определять этого человека. Это человек, который делает больше 10 звонков в день. Uh-huh. Как я говорила, скорее всего, это рабочие вопросы, дела бизнеса. А по количеству в России это практически весь микробизнес. Микробизнес – это организации, в которых мало людей, мало сотрудников, до 15 человек. Uh-huh. Небольшая выручка, соответственно, у них нет отделов продаж, руководителя отдела продаж. Нет офиса, да, с проведенным интернетом. То есть это люди, которые все время все делают на ходу. И в основном это предприниматели, которые внутри себя несколько профессий объединяют. То есть продажи, закупки и так далее. Соответственно, это вот эти самые люди, их очень большое количество в России. То есть это массовая часть бизнеса России.
1: Mm-hmm. А мне, знаете, сразу представились, вот вы говорите про бизнес, потому что вам бизнес ближе. Я вот со своей точки зрения представила, что это вот эти менеджеры, например, артиста. Мне кажется, они вообще живут в телефоне 24. Не то, что 10 звонков, а 10 звонков в час, как минимум. Мне вот здорово, да, тоже подойдет?
2: Так что... есть, mm-hmm. конечно же. Это всевозможные менеджеры и корпоративные сотрудники. Это могут быть заняты родители. Например, mm-hmm. вот мой руководитель в МТС тоже рассказывал, что он сразу же подключил это решение, потому что он так часто разговаривает с женой о том, что купить на ужин, что без этого, конечно же, не обойтись.
1: Так это, получается, всем нам надо. Если у вас есть телефон, и вы по нему звонки совершаете, а потом с этим списком в магазин, имейте в виду, вам тоже важно. Вот об этом мы сегодня.
0: Хит Woman Club на радио Хит FM 18+.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Woman Club на радио Hit FM. На правах рекламы.
1: Господа, мы продолжим. Но у нас в студии по-прежнему в День красоты, я напомню, красавица Диляра Бутковская рассказывает нам, а она, между прочим, директор продукта МТС Оптимус, рассказывает об этом продукте. Мы уже немножечко поговорили, и я узнала, что это ваша идея прям, да?
2: Да, так и есть. Это моя идея. Причем, на самом деле, это даже не столько моя идея, это идея большого количества предпринимателей, с которыми мы пообщались, и которые рассказали о том, как они живут и что им нужно.
1: А вот мне очень понравилась история о том, что вы реально общаетесь с предпринимателями. Не то, что мы пообщались, мы опросили, а прям реально. Расскажите в двух словах, потому что это ценно.
2: Да, это большая часть нашей работы. Мы еженедельно встречаемся с людьми из регионов, которым задаем конкретные вопросы определенные. Вот, они подключаются к нам по Zoom, и мы с ними общаемся в течение часа, задаем вопросы. Они сначала стесняются, а потом раскрываются и рассказывают всю свою жизнь. И тут мы выясняем, что на самом деле им нужно, потому что у таких крупных компаний, как МТС и других технологичных гигантов, есть доступ ко всем технологиям мира. Ну, может быть, не ко всем, конечно, но к большинству. И мы в МТС лично хотим помочь этим людям, дать им все возможное, сделать для них доступными лучшие технологии как можно дешевле.
1: Я так поняла, вот так вот в таких разговорах, да, иногда душевных, иногда деловых, вы как-то сориентировались, какой им нужен продукт этим бизнесменам, большим и маленьким?
2: Так и есть, да, потому что сначала мы вообще придумали продукт без каких-либо бесед с предпринимателями, подумали, раз это бизнес, то это, видимо, должна быть виртуальная АТС, потому что сами ей пользуемся. Раз микробизнес, то это микровиртуальная АТС, значит, приложение. А если уж мы делаем лучше, то с искусственным интеллектом. Вот, а тут выяснилось, что, оказывается, предприниматели вот с начала истории телекома привыкли со всеми общаться и вести дела именно по мобильной связи. Их с нее не слезешь. То есть, вот, например, мне запомнился разговор с одним оптовиком стройматериалов, когда мы начали продавать вот этот вот первоначальный продукт с микроватс. Микровиртуальный АТС. Говорю, ну вот возьми, смотри, виртуальный АТС по интернету можно там созвониться в приложении, подключается за два клика. И он говорит, зачем? У меня есть мобильный номер. Меня по нему знают уже все поставщики, клиенты, 30 лет. Это моя репутация накопленная. Если я сейчас поменяю номер на какой-то там другой, то все подумают, что я, извините меня, мутный какой-то. И мы тогда поняли, что проблема-то не в номере, не в том, как именно созваниваться, а в том, что происходит после звонка. А после звонка детали забываются, потому что этот человек все время в делах. То есть, если даже он запомнит после беседы со своим клиентом, о чем был разговор, то детали после большого количества других звонков, которые в течение дня происходят, конечно же, забудутся. А забытые детали – это недовольный клиент и потерянные деньги.
1: А забытые детали – это время какое-нибудь, место какое-нибудь, да?
2: Конечно.
1: Объем поставок еще ладно, цены помним мы все, да? А вот какие-то такие вещи, а когда ему обещал? Да, ему ли? Вот это я так понимаю.
2: Конечно, конечно, потому что этим людям еще много новых клиентов звонит, и там пойди разберись.
1: Это все то, что вы спасаете бизнесменов, и то, что предлагает ваш продукт, соответственно.
2: Все так, причем практически бесплатно.
1: Имейте в виду, и мне так что-то подсказывает, что вот я, например, если им воспользуюсь, я хоть там не менеджер, не бизнесмен и не там не постоянно на телефоне, но тоже Машу растеряшу с деталями по поводу своих звонков, тоже очень даже как простому человеку можно, да?
2: Конечно же, и я тоже пользуюсь, хотя я обычно корпоративный сотрудник.
1: То есть вы меня не спросите, а ты что, не бизнесмен к нам пришла?
2: Нет, конечно. Вам и спрашивать у меня разрешение не придется. Вы можете просто подключить это как обычную услугу Гудок, например. Просто надо скачать приложение МТС Оптимус в любом из сторов.
1: И это мы уже фиксируем, господа. Скоро вернемся.
0: Hit Woman Club на радио Hit FM. 18+. Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
0: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой «Вайтбокс», стены, полы и электрика уже подготовлены. застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: О специализированных застройщиках «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: на радио Hit FM. На правах рекламы.
1: Мы вернулись, господа, 15 часов 26 минут в Москве. Диляра Бутковская по-прежнему вместе с нами, директор продукта МТС «Оптимус». И, конечно, очень интересно было о том, как вы общаетесь с бизнесменами, и это реально происходит со всех уголков нашей страны. Человек может подключиться, если вы запрос такой имеете, и рассказать о себе. Но у вас, наверное, накопилась какая-то, как сказать, база знаний о наших бизнесменах. И мне вот интересно, как человеку, который еще в бизнес не влазил, но кто его знает. Вот я представляю, вот я такая бизнесменша, да, начинающая. Все, я сама себе хозяйка, правильно? У меня куча, ну или не куча, но какое-то свободное время, уж точно мне никто не указывает, как жить. А что-то мне подсказывает, да, что ваш опыт сказал вам совсем о другом, да?
2: Да, так и есть. Действительно, многие открывают бизнес из любви к своему ремеслу. Угу. Кто-то любит мероприятия организовывать, кто-то очень цветы любит, поэтому открывает цветочный салон. Или там, например, кто-нибудь хорошо в древесине разбирается, поэтому занимается оптовыми продажами древесины. Вот. Но вместе с бизнесом человек еще получает несколько профессий. Продавец, закупщик, администратор, секретарь.
1: И юрист, не дай бог, если что.
2: Конечно же, юрист, бухгалтер. Вот, и первое время, когда еще нету сотрудников, когда еще процессы не отлажены, человек, конечно, всем этим занимается сам, а руки у него при этом заняты. У кого-то кто-то торты в этот момент делает и параллельно еще и клиентам отвечает. Вот, да, и поэтому, конечно, многие первое время работают постоянно, и на самом деле такое происходит не только с новичками, так вообще живут очень многие бизнесы годами. И здесь очень важно предпринять вовремя необходимые действия для того, чтобы не оказаться в этой ситуации, все-таки успевать и проживать и свою жизнь тоже.
1: То есть не хватает, да, вот блокнотика с записочками, этому позвонить сегодня, этому завтра. Практика показывает, что по-другому все.
2: Да, действительно так. И тут самое интересное, вот у меня был вопрос как раз, чего ожидают на старте бизнеса, а что в итоге получают. И какие есть самые главные иллюзии, с которыми надо поработать вначале. И самое главное, иллюзия у большинства предпринимателей и предпринимательниц, с которыми мы пообщались, это переоценка своих когнитивных способностей. То есть вообще, в принципе, возможности биологических в запоминании информации и в том, чтобы через себя пропускать эту информацию отдельного человека. То есть люди думают, да я совсем справлюсь. И очень долгое время тянут на себе вот это вот большое количество задач, которые, кстати, растут по мере роста клиентов. Чем их больше, тем становится еще больше переговоров. Даже когда есть сотрудники, все равно владелец бизнеса – это вот такой главный канал информации. И здесь важно понимать, что когда вы начинаете делать бизнес и там продолжаете, у вас должно оставаться свободное место в голове, потому что еще и неожиданности тоже возникает очень много, и вам с ними нужно справляться. И многие, кто в итоге закрыл свой первый бизнес, говорил, что причина здесь была именно в том, что он просто не смог вывести. И там была такая цитата одного человека, я запомнила, что в какой-то момент ты просто летишь без телефона на Шри-Ланку, чтобы прийти в себя на последние деньги.
1: Но мне кажется, вот даже то, что мозг вот так перенапряжен, это потом человек утомляется и, наверное, падает желание продолжать, да?
2: Да-да-да, здесь просто, ну, происходит то самое выгорание, о котором здесь говорили в одной из реклам. Это, в общем-то, это не шутки, так скажем. И здесь нужно себя перестраховать. Вот, перестраховать через сотрудников, через тот же Оптимус, да, просто не переоценивать свои возможности. Немножечко лучше даже их недооценивать. Тогда у вас будет больше всевозможных помощников и цифровых, и вот как в виде сотрудников, на которых вы можете положиться.
1: То есть, а ваш продукт позволяет вернуться к любому диалогу, да, который был, посмотреть детали, не то, что ой, о чем это я с ним, ой, а когда это, а это кто? Да, а именно вот какие-то маленькие детали, которые мозг уже не выдерживает, да, из ушей уже вытекло давно.
2: Конечно.
1: А тут у вас все записано.
2: Да, да, да. Такого большого количества информации один человек не сможет, конечно же, нести, поэтому ну, Оптимус — это такая небольшая помощь, которая хотя бы в части коммуникации по мобильной связи сможет перестраховать. То есть вам не придется запоминать это. Сможете всегда открыть продукт и найти любой звонок очень быстро.
1: А еще, мне кажется, это, знаете, чему хорошо ведет? Если человек начинает сам на себе все вести, то потом ему очень сложно, даже вроде он расшаренный, уже можно делегировать, очень сложно, я все равно сам лучше сделаю, и он тащит до гробовой доски все сам. А вот когда уже научился делегировать, да, например, даже в электронном виде, электронному помощнику, так его назовем, то это уже привычка, она же тоже должна сформироваться.
2: Да, так есть, и это даже скорее, я бы сказала, что это развитие, личностное развитие, научиться доверять людям, сотрудникам, сервисам и высвобождать свою память, потому что она ограничена все-таки. Да, и здесь от этого зависит в целом успех этого предприятия, потому что вы действительно должны быть все время на подхвате, и вы должны быть отдохнувшие.
1: Вот, кстати, о вопросе доверия. Сейчас после песенки есть у меня один вопросик, выясним.
0: Хит Woman Club на радио Хит FM 18+.

0: радио «Хит.ФМ» на правах рекламы.
1: Вернулись мы, 15.35 в Москве, Диляра Бутковская по-прежнему вместе с нами. Я напомню, директор продукта МТС «Оптимус». И вот у меня такой вопрос, особенно я яичками, знаете, увлекаюсь очень сильно. И этим хрюхам не всегда можно доверять, да? Нужно прям... Некоторые прям вообще, ты вырезаешь всю личную информацию, чтобы, не дай бог, это все не утекло. Как у вас с этим? Ведь у вас яичко подключена.
2: Да, у нас причем подключены две модели искусственного интеллекта, и они находятся во внутреннем контуре МТС, то есть за пределы наших серверов это не может никак вылезти, потому что это первое, в принципе, что мы предпринимаем, когда начинаем делать продукт на базе искусственного интеллекта. Угу. Не знаю, в курсе ли общественность, но вот самый строгий отдел, который работает в телекоме, в МТС в частности, это служба безопасности, и она очень хорошо осведомлена сейчас о возможностях искусственного интеллекта. И она нам, этот отдел нам запретил использовать международные системы, то есть мы можем использовать только то, что крутится на наших серверах и не выходит за пределы наших серверов. А это означает, что вся информация, которая произносится во время мобильных звонков, остается в контуре МТС, и доступ к этим серверам, именно к своим звонкам, есть только у владельца номера.
1: То есть в контуре, но только владелец может посмотреть, что там.
2: Да, только владелец.
1: Вы вот как, например, директор, не можете посмотреть?
2: Нет, при всем желании.
1: Лазейку не оставили.
2: Нет. И более того, это еще и преследуется законом.
1: Вот есть... именно у нас есть статья, господа. Так что вот здесь вот расслабимся. Хорошо, это выяснили. Значит, знаете, что подумала? Что вот это вот ваш продукт, знаете, для кого будет хорош? Ну, наверное, нет. Это не совет, но он пришел мне в голову. Вот если, например, вы разговариваете со своим начальником, да? И вот как раз есть полная, так сказать, потом транскрибация или выжимка с помощью искусственного интеллекта пересказ. А вам на следующий... Есть такие же начальники, которые говорят, я тебе такого не говорил. Ему прям можно текстом прислать?
2: Нет, действительно можно. Более того, мы часто общаемся по мобильной связи по работе с руководителем, и я ему потом присылаю детали этих звонков. Это, кстати, очень удобно, потому что у него все эти детали есть, и мы можем к ним потом обратиться оба. Да, действительно, так можно. Вот. Более того,
1: не нужно.
2: Но предъявлять начальнику не стоит.
1: Ну, а вы имеете в виду, так можно. Можно предъявлять мужу, жене, а начальнику не надо.
2: Не нужно, да. Кстати, я сейчас вспомнила, что у нас есть необычный способ использования такого продукта. Мы его позиционируем как продукт для малого бизнеса, а у нас его часто подключают вообще родители для своих детей, для того, чтобы видеть коммуникацию своего ребенка.
1: То есть... А они подключают и видят то, что он там говорит с кем-то?
2: Да, то есть если мать является владельцем номера своего ребенка, что понятно. Логично, да, ведь она может подключить своему ребенку и, соответственно, потом видеть детали этих разговоров, которые вот у ребенка происходят. И, может быть, действительно, в детстве, да, сейчас очень много мошенников, это, ну, довольно-таки полезно.
1: А ребенок знает, что вот это все? Или можно, если он не скажет, то он и не поймет? Если мать ему не скажет, он и не поймет, что
2: здесь
1: у него...
2: Здесь уже на усмотрение родителя.
1: Ну, чисто теоретически, если она не хочет, мама, да, не хочет, чтобы он знал. Ну, маленький еще пока. Еще пока разберется в своих знаниях. Вот, а он может и не знать, да, что такое?
2: Да.
1: Просто ему выдается телефон, а за ним следится родительский контроль.
2: У него на телефоне должно быть установлено это приложение. То есть это приложение ребенок сам, конечно, может найти и там увидеть, да, что там есть. Но это вопрос договоренности. То есть родители нужно договориться с ребенком или просто вот оставить у него на телефоне.
1: Ну ладно, приемлемо. Едем дальше.
0: Хит Woman Club на радио Хит FM 18+.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Конечно, можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Woman Club на радио Hit FM. На правах рекламы.
1: Продолжаем, господа, обсуждать продукт МТС Оптимус вместе с директором этого самого продукта. Диляра Бутковская по-прежнему вместе с нами. Мы уже там вглубь опустились, уже я в мелочах разбираюсь. Будь здоров, например, давайте немножечко, чтобы раз есть время, поговорим о том, что это может быть еще и коллективного использования продукт. Вот это.
2: Да, действительно. Вот как в моей профессии понять, что ты сделал хороший продукт? Это, ну, возникает такой момент, когда сами пользователи начинают приходить с идеями, как его еще улучшить. И вот так вот к нам пришел, например, сотрудник логистической компании. Он говорит, вот мы целыми днями разъезжаем на грузовиках и целыми днями созваниваемся по мобильной связи с клиентами, с одними и теми же. И в конце дня нам надо администратору пересказывать, что было, по какому номеру, в общем, куча времени на это тратится. А у нас у всех рабочие номера по личным вопросам, мы по ним не разговариваем. Угу. Можно ли сделать так, чтобы администратор сразу видел все разговоры? Это же было бы так удобно, почему вам не сделать? А мы такие, ну, нам действительно это просто сделать. Мы сделали для них, угу. И тут жена, у нас стали это серийно покупать. И вот, и, соответственно, действительно, можно там, достаточно быстро собрать, отправить приглашение другому своему коллеге, который использует рабочий номер, то есть прям рабочий мобильный номер для рабочих разговоров, и пригласить его в свое пространство в Оптимусе, чтобы делиться звонками всеми автоматически. Mm-hmm. И, соответственно, те, с кем вы лично поделились этими звонками, будут их, собственно, видеть. Это в некоторых типах бизнеса очень удобно оказалось.
1: Mm-hmm. То есть, давайте разберемся. Креативная группа, которой все подключены, да, допустим, mm-hmm. там сколько-то человек может быть, да?
2: Да.
1: Сколько угодно?
2: Сколько угодно.
1: Заводом. Ну, допустим, какая-то действительно креативная группа или там не креативная, это я по своей, так сказать, больше представляю, а какая-то профессионально-промышленная что-то там у вас есть, у товарища бизнесмена группа. И вот вы обсуждаете, допустим, какой-то очередной проект, и каждый созванивается с каждым, и у вас есть всегда все полностью, ну, законспектировано, так сказать, любая вот эта вот информация. Но если бы сюда прошел личный звонок, она бы тоже попала в эту кругу. Да,
2: он бы тоже попал туда, поэтому это используется именно на рабочих симках, на отдельных, да, ведь по личным вопросам обычно не звонят, но даже если, например, был созвон с каким-нибудь, ну, там, стоматологом, да, можно удалить этот звонок, и он просто не появится там.
1: Так можно.
2: Можно, да, ну, просто нужно будет его удалить. Но это просто не стоит использовать в таких случаях для личных целей свою сим-карту, которая подключена к командным сценариям. А вот для личных сценариев уже можно просто подключить Optimus, и никому не давать этот доступ, вот.
1: А так это зависит от пользователя, конечно. Мы и так можем без всяких, так сказать, казалось бы, предпосылок послать что-нибудь в общий чат, а потом извиняться. Поэтому это, конечно, от внимательности зависит. Ну и, наверное, было бы логично спросить некоторые такие вещи, задать вопрос. Во-первых, только ли для абонентов МТС или можно, например, любому другому подключить?
2: Действительно, МТС Оптимус, он доступен только абонентам МТС. Ну, например, если у вас какой-нибудь номер другого оператора, то вы можете просто со своим номером достаточно быстро перейти в МТС и подключить себе Оптимус. Это можно сделать за день.
1: А как его подключают?
2: Вы просто заходите в любой магазин приложений, вбиваете там МТС Оптимус, скачиваете это приложение, авторизовываетесь по смс-ке, и все начинает работать.
1: Угу. Ну, естественно, а дорого?
2: На тарифе супер и на корпоративных тарифах МТС это абсолютно бесплатно всегда, а на остальных тарифах МТС это 30 дней бесплатно, потом всего лишь 99 рублей в месяц. И так вот будет до конца года, то есть для тех, кто до конца года подключится к Оптимус.
1: А теперь, господа, когда вы имеете полную картину, ну, делайте свое решение. Я же благодарю вас сегодня за интересный, веселый и, конечно, и познавательный, и такой вот по делу эфир. Я напомню, что Диляра Бутковская была вместе с нами, директор продукта МТС Оптимус. Спасибо.
2: Спасибо вам большое. До свидания.
1: До свидания.
0: Hit Woman Club на радио Hit FM. 18+. Реклама.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Алок и Дженнифер Лопес прямо сейчас на Хит ФМ. И скажу вам по секрету, это одна из моих любимых песен, а может и теперь любимая песня от Дженнифер Лопес. Ну, потому что, во-первых, я вообще ее песни не то чтобы обожаю. Ну, просто это не моя любимая певица. Я все понимаю с большим огромным уважением к тому, что она сделала, и как вообще, кто она, ее фигура, ее масштаб личности и прочее-прочее. И артистка, и певица, и актриса, и там еще и по красоте все понимает, и шмоточки тоже под ее, так сказать, буковками. Но дело не в этом. Просто, ну вот, не моя прям сильно-сильно певица, ничего плохого не имею, против тоже ничего не имею, но песни ее какие-то такие. Простые, хорошие, конечно, но ничего такого, что на повторе. Но вот эта песенка мне прям очень нравится. Я делаю погромче, когда ее слушаю, честное слово. Правда-правда. Потому что мне нравится очень, и все. Это прям вообще ее не характеризует, но пусть у нее еще будет парочка таких песен. Хотелось бы. Вот, а вообще, чего хотелось бы? Еще, конечно же, хотелось бы подарков, правильно? Я говорю про вас, потому что к вам, ну и к нам тоже сегодня в этом часе придет Вездехит, не пропустите.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
8: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сакратян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
5: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды. Частые посетители сайтов знакомств отмечают, что на этих ресурсах непросто найти действительно подходящего для отношений человека. При этом, по данным недавнего исследования международной команды психологов, такие ресурсы могут формировать самую настоящую романтическую зависимость. Все дело в рекомендательных алгоритмах, которые работают по принципу игровых автоматов, показывающих случайный контент. Новые лайки и публикации провоцируют всплеск дофамина, что может лишать сна и активизировать состояние тревожности. Эксперты посоветовали при возникновении признаков цифровой зависимости удалять такие приложения со своих гаджетов, чтобы вернуть фокус внимания на собственную жизнь. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Изи-хит на радио Хит ФМ.
1: Все моментально случается, но вот наша победительница не успела вовремя написать свой телефон. И, пожалуйста, Анастасия, пока буду рассказывать правила игры заново. Так вот, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно, я вижу ваш телефон, мне уже нечем его набрать, сами понимаете, потому что у меня одна рука, так сказать, на пульте, а вторая тут же. Поэтому звездочка 107.4 с мобильного бесплатно, если этот же номер высветится, я и трубочку-то и подниму. На всякий случай. Пишет она. Ну вот, звездочка 107.4 с мобильного будет бесплатно за рулем. Ну, значит, не услышим и нашу прекрасную победительницу. Я тоже не смогу, конечно же, дозвониться в данный момент, потому что, ну так вот. Сегодня 9-й, я отчитывала везде хит, потому что сегодня 9-е число, и, соответственно, как только вы услышали приглашение в игру, вы писали эти слова везде хит. Ну и я отчитывала 9-й везде хит. Вот наша Анастасия. Еще раз скажите, звездочка 107.4 с мобильного бесплатно пишите. Ой, звоните, пожалуйста, пока я достаю свой заветный листочек, и мы будем смотреть, что же за везде хит вы все-таки сегодня выиграли. Звездочка 107.4. Ну и вот, в любом случае, дозвониться наша Анастасия или нет, уже пора выяснять, что же за везде хит попался ей сегодня. А сегодня попался она мне. Так, смотрим. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, наша прекрасная победительница! Вот это да! Вот это я понимаю! Вот это любовь-любовь! Так вот, Анастасия, уже все вместе мы будем выяснять, что же за подарок ваш сегодня. А вы сегодня получаете самый что ни на есть приятный девочковый подарок. Везде хит на парфюмерию и косметику. Вот, понимаете, а благодаря Хит ФМ вы себе в этом направлении и поможете. Еще раз, с огромным удовольствием мы вас поздравляем, потому что когда наши такие прекрасные, солнечные, яркие такие слушатели появляются в эфире, сразу настроение у всех повышается, понимаете? Это великолепно. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Сейчас мы будем с вами все разбирать по полочкам. Господа, вот так везде хит может ворваться. И в вашу жизнь не пропускайте.
0: Лови везде хит. Везде хит на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риск.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
6: Берем кредиты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-1.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку веб-платежей 2026. 16+.
12: Кэш можем.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Fastboy прямо сейчас на Hit FM заканчивает упражнение на бревне. Прекрасно, идеально выполнен элемент. 16 часов 49 минут в Москве. Господа, еще знаете, что к этому времени нужно бы, хорошо бы? И вообще мы вас просим на самом деле. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, и там уже началось голосование. Хиты без правил не дремлют. Но в эфире они появляются, начиная с 8 вечера по Москве, в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым. А вот голосовать за два трека, а точнее только за один, возможность есть. Но там есть два трека, один против другого, как будто бы играет. Так вот, вы туда заходите, выбираете тот, который нравится вам, вашему уху, вашему сердцу, вашему настроению, ну и пальцу, в конце концов. Выбираете за него, голосуете, и уже вот эти все сведения будут как раз и считаться хитами без правил, начиная с 8 вечера по Москве в эфире Hit FM. Голосовать можно сейчас.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: 17 часов и 1 минута в Москве, господа. Мы новый часик начали и, конечно же, его продолжим. Что ж нет-то? Итак, это, допустим, среда. Допустили. Это, допустим, у нас день красоты. Допустили. Это про нас. И еще давайте допустим, что в этом часе, помимо музыки, замечательной, от наших музыкальных, Сабрина Карпентер, Филатов и Кэрос и многие другие, мы еще будем заниматься делами важными транспортными. И если вы планируете на общественном транспорте столицы Москвы когда-то прокатиться туда-сюда, может быть, как обычно, а может быть, в гости приехали и будете здесь кататься на метро, например, то и, пожалуйста, то и мы пригласим вас в игру буквально через несколько минут. «Тройка на повторе» продолжается, и в этом часе все случится. Не пропустите, не упустите свой шанс, потому что все, что вы закинете на карту «Тройка», мы вам, ну, нашим победителям, а их будет трое, удвоим вернем в двойном размере. Это ли не шанс нормально так заправить свою карту?
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Радио Хит ФМ. Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Тройку можно быстро пополнять прямо в Яндекс.Гоу. Добавьте карту в разделе «Транспорт», и она сохранится в аккаунте. Остаток всегда перед глазами, а для пополнения можно выбрать любую из привязанных банковских карт. Удобно. Все нужное для поездки в одном приложении «Яндекс.Гоу». 0+.
1: И вот этим мы сейчас, господа, займемся. Тройка на повторе снова в эфире Хит ФМ, как и всю эту неделю, соответственно, сегодня уже не первый день. Но если вы первый раз слышите...

0: Слушайте, я вам все сейчас объясняю. Итак, если вам ваша троечка дорога и хочется ее пополнить, сделайте это не просто как обычно, а сделайте это вместе с нами, и тогда, может быть, мы вам вернем ваше пополнение, да еще и в двойном размере. Как это работает? Вы пополняете свою карту тройка и делаете это через Яндекс.Го. И присылайте, конечно же, скрин вашего удачного пополнения в мессенджер Макс 925-007-107-4, чтобы я видела, что да, действительно, это таким образом пополнено. А теперь начинается магия чисел. Первые три человека, которые вот в течение этого часа, мы вас не торопим, мы знаем, сами пробовали тоже, что это может быть, на какую-то секундочку у вас займет. Ну так вот, первые три человека, которые сделают это именно так, как я сейчас говорю, они наши победители сегодняшние. И вот та сумма, на которой вы пополнили свою карту тройка, мы вам ее возвратим в двойном размере. Во, даже сбиваюсь, потому что завидушки берут. Мне так никто не сделает. А вам сделает радио Хит FM. То есть вы туда 1000 отправили, а мы вам 2000 отправили. Здорово, правда? Вот, поэтому сейчас даю отмашку. Еще раз 925-007-107-4. 3, 2, 1. Поехали. Накапливаю своих победителей. Время есть, но не затягивайте.
1: Тройка на повторе на радио Хит FM.

0: образца 2009 года, сейчас 26-й, здесь я уже не посчитаю, сами считайте, сколько лет песенки. Зато могу рассказать, что Fastboy, что Ларин, что Hurts и многие другие в этом часе, и мы пополняем свою карту тройка в данный момент, не забывайте.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
4: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория, 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
7: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
9: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
10: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
9: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Ночная работа негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, о чем неоднократно напоминают медики. Однако американские ученые нашли способ, как защитить здоровье ночных работников. Проведя эксперимент на 20 здоровых добровольцах, они пришли к выводу, что ограничение пищи только дневными часами снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Проще говоря, у тех, кто работает по ночам и ест, не только повышается артериальное давление, но и увеличивается риск тромбообразования. По словам ученых, простая корректировка рациона по времени может стать не просто мощным инструментом профилактики, но и позволяет защитить сердце тех, кто трудится в ночные часы. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Радио Хит ФМ.
1: Ну, больше тянуть нет смысла, давайте уже подводить итоги, конечно же, потому что у нас всего 3 победителя, но зато каждый день. О чем же я говорю? О том, что у нас вот такая неделя удивительная и приятная для вас, господа. Если вам нужно пополнить свою карту «Тройка», то делайте это вместе с нами. А именно, вы пополняете карту «Тройка», делая это через «Яндекс.Гоу», присылаете сюда, на «Хит ФМ». Удачный свой скрин удачный, чтобы было что-то разобрать, да, там на этой фотографии, своего пополнения именно таким образом. Если что, я там корректирую вас. Короче говоря, мы на связи всегда. И первые 3 человека, которые это сделали, они наши победители, и мы возвращаем им сумму пополнения, то есть то, что вы отправили на карту, возвращаем деньгами, но в двойном размере, как вы понимаете. 500 рублей, значит, будет 1000. 1000 рублей, значит, будет 2. Ну и так далее. Итак, давайте поздравлять наших победителей. А это Анастасия. Давайте каждому аплодисменты. Анастасия, это вам. Виктория. Наши красавицы. И один красавец. Руслан. Вот они, победители, которые мало того, что пополнили свою карту «Троечка», так еще и получили обратно свои денежки в двойном размере. Вот так это мы делаем и еще пока не заканчиваем. Поэтому, господа, если у вас появилась такая идея «Я тоже хочу», правильно? Тогда завтра боремся за эти первые 3 места. С другой стороны, ваша карта «Тройка» с вашими деньгами, она же в любом случае вам пригодится. Вот, поэтому, казалось бы, беспроигрышная тема. В общем, завтра продолжим.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Такси». Пополняйте тройку через «Яндекс.Гоу». 0+. Тройка на повторе. На радио «Хит ФМ».

0: Вот, господа, заканчиваем мы часик 17 часов 48 минут в Москве. Смотрю на Обломова, он на меня смотрит голубыми глазами своими и говорит, шлет вам воздушные поцелуи и говорит, сегодня в Международный день красоты я, прекрасный, притащился на работу. Ржем. Вот. Ну, а что, в этом есть доля правды. Сами уже будете разбираться уже в следующем часе вместе с ним, если что, к нему все вопросики. А я уже до завтра. Да, кстати, спасибо всем. Хотела сказать. Вот. Была Калашникова, летела. Целую, пока. Монстр Шоу на Радио Хит ФМ.
1: Реклама. Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит ФМ.
1: Нептуника на Хит ФМ только что. И What If. Если нравится песня, обязательно за нее голосуйте в главном хитовом чарте. Проголосовать можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Итоги недели, напомню, мы подводим по субботам ровно в 18.00 по Москве. Есть еще и повтор в воскресенье в полдень. Так, а у нас большой релиз. Большой релиз, полное погружение в музыку, хиты, новинки, премьеры. Все это в следующие 4 часа. А еще раз делать дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад.
0: Большой релиз на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен.

0: его финансы под защитой. Т-банк.
1: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск или выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Пауз Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся. Т-банки и улучши условия по кредитам.
17: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты. Т-банк.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
19: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: Тейм Импала и Дженни на Hit FM. Дракула. Тейм Импала в этом сезоне пользуется спросом. Его трек «Loser», как и Дракула, кстати, попал почти во все чарты. Спасибо новому Человеку-пауку. Песня «Loser» стала саундтреком к данному фильму. И «Loser», наверное, мы услышим уже очень скоро здесь на Hit FM. 18:20, время московское. Продолжим погружение в музыку. Совсем скоро «Медуза», а еще Энрике Иглесиас и «Сиара».
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «White Box», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
1: Радиостанция «Хит FM» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова 25.
10: Скоро свадьба. Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
12: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
13: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
12: Ха, а если ипотека не подходит?
13: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
12: И где это чудо?
13: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
12: О, спасибо. Уже звоню.
14: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
15: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
17: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
18: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Музыка.
1: Современные технологии обеспечивают нам удобство и комфорт, однако некоторые из них могут и навредить здоровью, если пренебрегать правилами пользования тех или иных устройств. Так, любителям слушать музыку в наушниках столичные медики порекомендовали придерживаться правила 60 на 60. Слушать музыку не более 60 минут подряд на уровне громкости 60%, после чего сделать перерыв на 5-10 минут. Помните, что если после прослушивания музыки в наушниках вы замечаете звон или шум в ушах, это может быть признаком того, что громкость была слишком высокой. Также стоит насторожиться, если вы начинаете хуже различать речь и другие звуки. Эти симптомы могут указывать на повреждение слуха, и в таком случае важно как можно скорее обратиться к врачу. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Metallica Machine in the Dark. Пожалуй, одна из самых ярких песен этого парня. Почти год мы ее крутили максимально активно. Как мы, радийщики, говорим, в горячей ротации был трек. А сейчас появляется в эфире реже, конечно. Ну, как говорится, редко, но... Итак, большой релиз, полное погружение в музыку, лучшие хиты, лучшие новинки. Как раз свежий трек впереди, он называется «Барселона».

0: Реклама.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Топ покупок месяца.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
10: Амода C7. Собрать все взгляды.
11: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Earbooks и Graceland на Hit FM. А я с важной напоминалочкой. На этой неделе с 5 до 6 вечера по Москве участвуйте в игре «Тройка» на повторе на радио Hit FM. По сигналу ведущей пополняйте карту «Тройка» и получайте вдвое больше. Да, вы не ослышались, вдвое больше. Пополнил на 1000, к примеру, получил 2.
1: Реклама. Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить, гордиться».

0: HitFM.
1: Это и надо на HitFM в минувшие пару минут. Talk to you. Начало восьмого, время московское. Всех мы еще раз приветствуем. И вот теперь уже официально можно поздравлять всех и вся с окончанием рабочего дня. Потрудились славно, я надеюсь, продуктивно, много всего сделали, многое успели. А если нет, да и ладно, до завтра можно оставить. А сегодня, сейчас будет только музыка, только хиты, только новинки, естественно. Здесь в рамках большого релиза мы продолжаем полное погружение в музыку. У нас час второй, и в этом часе нас ждет раздел Double Track. Это когда мы слушаем подряд две работы одной звезды. Что это будет за звезда, об этом мы вам расскажем чуть позже.
0: Радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. По

0: Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Geland J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: В пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: Пятерочка доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
7: Реклама 18+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Флорайда на Hit FM и Whistle. Вы знаете, можно и посвистеть, если в приметы никакие не верите. Вот Флорайд уже много лет этим занимается, а его банковский счет все пополняется, да пополняется. Делаем выводы. Окей, от героев зарубежной сцены мы переходим к героям сцены отечественной. Группа «Градусы» уже в ближайшие минуты нам компанию составит. Их трек называется «На ресницах».
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Говорят, что в Калуге атмосфера новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20-74-04.
7: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Plus. Открытие. В последнее время кофе в основном говорят как о полезном продукте для здоровья, и новое открытие ученых из Китая это еще раз подтвердило. Во время исследования из обжаренных зерен арабики выделили вещества, способные подавлять фермент, повышающий уровень сахара в крови после еды. При этом эффект был более выраженным, чем при использовании некоторых лекарственных препаратов. Естественно, открытие не говорит о том, что выпивая много кофе, можно взять под контроль уровень глюкозы. Но полученные вещества планируют изучить детально, чтобы убедиться в их эффективности и безопасности, и в дальнейшем сделать основой для лекарственных препаратов. Впрочем, 2-3 чашки кофе в день при отсутствии противопоказаний не помешают уже сейчас. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM и полное погружение в музыку. Далее дабл трек. Уникальная возможность поймать подряд две песни одной звезды. Героев вечера в том числе предлагаете и вы. Если хотите послушать подряд два суперхита вашего любимчика, вашего кумира, напишите нам, например, в Макс, мессенджер Макс, плюс 7-925-007-1074, или в группу ВКонтакте, или мне в личку, там же ВКонтакте. Мне, правда, очень много месседжей приходит, поэтому, наверное, лучше в мессенджер. А вот как раз туда упало сообщение с просьбой включить Эйву Макс. Легко, ребята, легко. Выполняем две работы Эйвы впереди. Первая называется Forever Young, и песня под номером 2 The Motto.

0: Реклама.
1: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акции действуют с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 года 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
15: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
16: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
18: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
20: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Федер на Hit FM и Goodbye. Не время прощаться, ведь впереди хиты без правил. Очень важная история, позволяющая вам прежде всего проходить новинки в эфир. Поэтому прямо сейчас мы всех вас приглашаем активно. Заходите в группу Hit FM ВК, находить пост на тему хитов без правил и голосовать за те новинки, которые вам понравятся больше.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: заходите в группу Hit FM VK для того, чтобы проголосовать. На все про все у вас будет где-то около получаса. Я думаю, что... Нет, я уверен, что этого времени вполне достаточно. Поехали, поехали. Давайте послушаем фрагменты новых песен. Первая называется 1, 2, 3, 4, 5. Это Дети. Один, два, три, четыре, пять. Дети под номером один. Под номером два. Группа One Republic и работа Pay That Toll. One Republic против Дети. Битва стартует.
1: Хиты

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.

0: Предложение распространяется на новые автомобили Volga Cassor 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Джили Сити Рэй» — современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: без правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Музыкальная битва с участием двух крутых новых песен. Та, что заручится максимальной поддержкой с вашей стороны, попадет в эфир и получит уникальное право прозвучать целиком на Hit FM уже в этом часе. Поэтому проходите в нашу группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать и поддержать ту новинку, которая вам понравится больше. Под номером один с нами сегодня Дети. Работа 1, 2, 3, 4, 5. Это был Дети, он представлен под номером 1. Под номером 2 группа One Republic и песня Pay the Toll. Мы вернемся уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: о пользе и вреде видеоигр длится уже не одно десятилетие, однако ученые никак не могут прийти к единому мнению. Тем временем американские эксперты выяснили, как игры отражаются на ментальном здоровье человека. Изучив данные более 700 взрослых игроков, которые прошли тесты на уровень депрессии, настроение, удовлетворенность жизнью, эксперты выяснили, что самочувствие геймеров не зависит от продолжительности игровых сессий. Однако главным маркером благополучия является то, как игрок воспринимает игры в своей жизни. Те, кто считает гейминг позитивной частью своей жизни, чувствуют себя заметно лучше, вне зависимости от проведенного времени за консолью. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ. Финал долгожданный. Две новые песни из хит-парадов мира. Не только одно вакантное место в нашем трек-листе. Его займет тот свежак, в пользу которого придет большее количество ваших голосов в группу Хит-ФМ ВКонтакте. Подсчет голосов очень скоро, буквально через минуту. Но прежде мы с вами еще раз прослушаем фрагменты песен, которые сегодня встретились на радиоринге лицом к лицу. Двух новинок. Первая называется 1, 2, 3, 4, 5. Это Дети. Дети 1, 2, 3, 4, 5 под номером 1. Под номером 2 группа One Republic и Pay That Toll. А теперь момент ответственный, момент очень важный, мега важный, потому что мы будем определять финалистам музыкального сражения. Для этого посмотрим в группу Hit FM VK, куда вы бросали свои голоса на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 4 голоса в эту среду, 9 сентября, в нашем муз-баттле побеждают One Republic, их бессменный лидер Райан Тедер. Райан Тедер, известный сонг-райтер, между прочим, автор песен многих мировых исполнителей. Итак, One Republic. Pay the Toll. Новый трек, который дальше мы послушаем целиком.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года. Выпуска комплектации стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
8: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Сиена Спайро на Hit FM. Great Expectation. Очень романтично, очень красиво, согласитесь. Кстати, если вы хотите слышать больше красивой музыки, хитовой музыки, то вам очень зайдет наш поток хит с любовью. Послушать его можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Это большой релиз на Hit FM, 21 час и 3 минуты, время московское, специальный хит-парад и обзор зарубежных чартов. Добро пожаловать! Сегодня давайте посмотрим, что происходит в яблочной сотне. Сотня лучших хитов по версии стриминга Apple Music. Мы начнем с вами сегодня с 23-й строчки, с 23-го места. Долгожители чарта, проект Huntrix уже пару лет в топе. Вот это рекорд. Песня Golden, номер 23.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед вдохновлен историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями.

0: пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В этом часе мониторим самый яблочный хит-парад. Вашему вниманию музыкальный топ приложения Apple Music. Напомню, на 23-м месте были замечены Huntrix и работа Golden. Более года в чарте. А далее новичок хит-парада. Не знаю, надолго ли, но возможно надолго. Это Tame Impala на 12-м месте, песня Loser.
2: Chart Special.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: совы, жаворонки или другие пернатые. У людей с разными хронотипами есть свои особенности взаимодействия с окружающей действительностью. Среди них есть свои плюсы и минусы, но совсем недавно выяснилось, что совы, ведущие преимущество ночной образ жизни, больше подвержены развитию депрессии, чем любители вставать с утра пораньше. Британские ученые изучили показатели нескольких сотен студентов-добровольцев, и оказалось, что у сов не только более высокий риск возникновения депрессии, но и в целом худшее качество сна и меньшая сопротивляемость вредным привычкам. Исправить ситуацию можно, но для этого необходимо кардинально улучшить качество сна. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Хит FM.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Хит FM. 21 час и 33 минуты в Москве. Сегодня сейчас мы погружаемся в чарт приложения Apple Music. Глобальная сотня лучших. Находим там самые яркие хиты и включаем их вам. Следующую певицу назвали «Открытием года». Очень стильную музыку она создает. Впрочем, мы с вами сейчас лично в этом убедимся. В очередной раз убедимся, потому что она появится в динамиках. Да, в очередной раз здесь у нас на самом хитовом радио. Итак, Оливия Дин в Apple Music под номером 9. Песня «Man I Need».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Большой релиз на радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшее из хит-парада приложения Apple Music. Я всегда считал Billboard Hot 100 невероятно консервативным, ну, наверное, самым консервативным, но, походу, Apple его переплюнул. Все те артисты и все те песни, которые были в топе еще, условно, полгода назад, по-прежнему на своих местах. Вот так. Это если говорить о первой десятке лучших треков по версии Apple Music. Сегодня будем завершать обзор и завершать Chart Special песней, которая стала второй на этой неделе, уже который раз, она вторая в Apple Music. Называется Choosing Texas, это Элла Лангли. Слушаем далее и на этом прощаемся с вами. Но ненадолго, всего лишь до завтра, до 6 вечера по Москве. Всем пока!
0: Chart Special.

0: Реклама.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Искусственный интеллект. Нейросети сопровождают нас повсюду, а с недавних пор даже в плюшевых игрушках для детей. Однако эта технологичность, как оказалось, не настолько привлекательна для подрастающего поколения, как считалось ранее. Команда ученых из Америки провела эксперимент, в котором пригласила детей в возрасте от 6 до 11 лет поиграть с умными игрушками, способными поддерживать диалог, как живые существа. Сначала детям было очень интересно, однако после более долгого взаимодействия они стали называть плюшевых странными и непонятными, и даже начали их дразнить. Все из-за несовершенства алгоритмов, а это может негативно повлиять на психику детей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.

0: хитового чарта на Радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Второе место.
2: Темпо Сити, Self Aware.
1: Первое место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сайте.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Как понять, что ребенок растет счастливым? По словам испанских ученых, одним из главных факторов является свобода выражения эмоций. Дети, которые могут открыто говорить о своих чувствах и не боятся осуждения, растут более психологически устойчивыми и счастливыми. Еще одним признаком благополучия медики считают интерес к творчеству. Довольным и жизнерадостным детям нравится рисовать, лепить, заниматься музыкой и другими видами креативной деятельности. Кроме того, счастливые дети уверенно общаются, задают вопросы и умеют справляться с трудностями, что говорит о способности адаптироваться к окружающему миру. Медики также отмечают, что основа детского счастья крепится на доверии к близким, которые могут поддержать в любую минуту, что позволяет малышам сохранять внутреннее спокойствие. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Один пишет истории, другой в них попадает. Теплая комедия о дружбе в духе 1+1. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сакратян и Аня Чиповская. В кино с 10 сентября. 16+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Среди правонарушений за рулем автомобиля одним из самых популярных было и остается превышение допустимой скорости. Однако сотрудники дорожной полиции в Великобритании решили, что наказуемо и слишком медленное движение по дорогам общего пользования. Такое шоу совсем недавно устроили на оживленной трассе владельцы 5 сверхдорогих суперкаров, когда хаотично петляли и опасно замедлялись, мешая другим водителям. После этого автостраду перекрыли, а у нарушителей конфисковали их автомобили. Если они не успеют пройти сложную процедуру возврата, суперкары могут продать на аукционе. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Если при общении с людьми вас все раздражает, то, возможно, это сигнал не о том, что вам пора отдохнуть. Недавно канадские ученые выяснили, что раздражительность является признаком высокого интеллекта. Все дело в том, что высокий IQ почти всегда сочетается с низкой терпимостью к хаосу, лжи и странным нелогичным ситуациям. Как утверждают эксперты, в моменты спонтанной раздражительности мозг просто быстрее подмечает несостыковки, начинает возмущаться. Так не должно работать. Ученые также отметили, что подобная злость не просто всплеск эмоций. Это внутренний датчик ошибки, который впоследствии превращается в гениальные идеи, проекты и решения, позволяющие изменить реальность. Так что, получается, не раздражительный, а гениальный? С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Искусственный интеллект. В последнее время мы все больше доверяем помощи искусственного интеллекта, существенно разгружающего нас от ежедневной рутины поиска и анализа необходимой информации. Однако полностью доверять нейросетям пока все же не стоит. К примеру, компания туристов из американского Сакраменто решила проложить пешеходный маршрут в горах и доверила это одному из популярных чат-ботов, который не учел практических особенностей такого путешествия. В результате их поход вместо планируемых 8 часов занял несколько дней, а сами мужчины за это время успели уйти с маршрута, а также израсходовать запасы воды и еды. К счастью, в итоге их вовремя нашли спасатели, поэтому никто не пострадал, кроме доверия к нейросети. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.